0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. В глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
5: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
4: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
6: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
4: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
8: Дэнс Лето.
7: На рекорде.

0: Рекорд. Погода.
1: Лето в этом году в Самаре такое разнообразное, ну, какое угодно, но не жаркое. Сейчас около 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем облачно, возможен дождь, и только 18-20. Разнообразно у нас музыка на рекорде, но только исключительно в хорошем смысле. Дальше Баинди, Мод, Шаде, Дон Диабло, Виз Халифа, скоро-скоро. Ну и с 7 до 11 еще больше разнообразия, к музыке мы добавим игрушек, полезной, важной, интересной информации, не пропускай.
0: В прошлых выпусках трэш почистил.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре Самарская школа ультразвука. Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
2: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Не знаю, как у тебя утро проходит, ты размеренно пьешь кофе, листаешь ленты в соцсетях, или все быстрее-быстрее в попыхах, и тебе вообще не до соцсетей, всяких каналов, возможно. Но рано или поздно ты туда зайдешь, чтобы быть в информационном поле. Давай к нам, Макс, Телега, Радио Рекорд Самара, там актуальные новости, общение, опросы, приколы, розыгрыши сейчас, к примеру. И в Максе, в Телеге сразу троим подарим по 4 фирменных бутылочки с артезианской водой. От бренда «Кристальная». Ну и, конечно, в эфире тоже новости, общение, опросы и тоже вода. Ну, я в прямом смысле. Та самая рекордная артезианская игра «Ждвоошники» продолжается. Все подробности там же в соцсетях. Ну и чтобы меньше было воды в переносном смысле, ну типа, чтобы ты не сказал «давай уже включай музыку», по-быстрому пожелаю тебе доброго утра и расскажу, кого послушаем. Фишера. Далее, Бэба Рекса, Дэвид.

0: Предлагаю начать Мегутро. Это час тоже с хита от Эбин Холлоу. Я, Сергей Шевченко, еще включусь там с гороскопом, новостями, розыгрышами. Это Рекорд Дэнс Радио. Доброе утро.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, направьте энергию вместо споров в сети на наведение порядка в доме. Тельцы, вместо упрямства займитесь точным расчетом бюджета ради новых карьерных целей. Близнецы, не пытайтесь переубедить толпу, а спокойно переключите внимание на чтение какой-нибудь сложной книжки. Раки, вместо мучительных подозрений просто задайте партнеру один прямой вопрос. Львы, устройте праздник для себя, полностью отказавшись от желания собирать лайки в соцсетях. Девы, перестаньте критиковать себя за прошлое и сфокусируйтесь на мелких текущих задачах. Весы, сбегите от шумной суеты ради одного честного разговора с проверенным человеком. Скорпионы, для защиты от чужих манипуляций.

Направьте внимание на обновление личного пространства. Стрельцы, тщательно взвешивайте шутки, иначе неосторожное слово испортит вам день, вечер. Козероги, твердо стойте на своем и не соглашайтесь на финансово невыгодные условия. Водолеи, растопите напускную холодность и скажите близкому человеку все прямо, без намеков. Рыбы, перестаньте бесплатно спасать чужие души и со спокойной совестью ложитесь спать пораньше. Но это, видимо, про вечер. Гороскоп переслушать можно в телеге в Максе, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд in the mix.
1: Так, что у нас по кофе? Вполне такой актуальный вопрос для каждого утра, да, для многих. У нас с кофе все в порядке. Он вкусный, он разнообразный, ну, напитки кофейные, и его много. Сразу троих позову в кофейню Мозаик Кофе Инти, подарю по двойному приглашению, можно отправиться в любое время, в любую из кофейн, заказать любой из кофейных напитков и даже чай. Сейчас в нашей утренней разминке ставлю 15-секундную подборку треков, ты бодришься, считаешь, я не знаю, что должно раньше произойти, ты должен взбодриться и посчитать, либо во время подсчета взбодриться, ну, неважно. Я дам два варианта, отправляй верные в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Все, считаем.

0: Мне кажется, тут все просто было. Ну, давай я усложню, даю варианты. 4 или 6. 4 или 6. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: А это уже другие цифры. Погодные 18. В Самаре сейчас с плюсом. Конечно же, по данным Яндекс.Погоды, днем облачно, возможен дождь, но и столбик с термометра особо куда-то там передвигаться не собирается. Хорошо, что и вниз, но и наверх тоже. 18-20. Примерно так будет днем. А что будет в ближайшие минуты у нас здесь? По музыке Хюгель, новиночка, шведская хаус-мафия, Don't You Worry Child, классика. Ну и хит от All Things Break, Gravity.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвуют около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Точнее, ушах остальных слушателей. Заберут всю брендированную артезианскую воду рекорда или поделятся со следующим участником, чтобы посмотреть, как он поступит.

0: встретиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Ты видел, как обновился «Прайд»? Новый ремонт, топовые тренажеры.
6: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
6: Серьезно? Так можно было?
7: Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
13: Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд in the mix.
1: Ну, конечно же, желающих попить кофе утром очень много, желающих попить кофе от рекорда очень много. Но я только троим сейчас подарю по двойному приглашению в кофейню Mosaic Coffee Inti. Это, в принципе, тоже достаточно много. А если учесть, что мы каждый день этим занимаемся, еще и несколько раз за утро приглашаем тебя на кофе, то все нормально. Не в этот раз, так следующий обязательно повезет. Вообще, в принципе, игрушек много с самыми разными подарками. Но начинаем игровую часть Мегутра, естественно, с разминки нашей. In the mix ставил 15-секундную подборку треков, надо было посчитать. Было 6 штук, и вовремя шестерку в личку телеги и ВК у нас отправили Степан Гришин, Елизавета Дорофеева и Иван Смирнов. Степа, Лиза, Ваня, поздравляю. И каждому, собственно, дарю приглашение двойное Mosaic Coffee Inti. Ну, ждем другие игрушки, ну и следующую подборку треков. Ее чего ждать, она уже здесь.

0: Рекорд. Новости.
1: «Магнит» не подтвердил версию о том, что пожар в самарском жилом доме на 22-го подъезда начался именно в магазине. По данным сотрудников торговой точки, находившихся в нем в момент инцидента, сначала прозвучал хлопок в одной из квартир над павильоном, который привел к частичному разрушению торгового зала и повреждению фасада. Слова представителей торговой сетки приводит «Коммерсант». В Самаре ремонт трамвайных линий выполнен на 9 из 15 перекрестков, а на Новосадовой работы завершены на 45%. Движение трамваев тут должны восстановить к началу сентября. Пересечение 22-го подъезда и Победы уже практически готовы, работы ведут с опережением графика. Лариса Долина подала иск к тольяттинскому мошеннику Андрею Основу и его соучастникам в Лефортовский суд Москвы. Четверо фигурантов ранее признаны виновными, напомним, в хищении денег и недвижимости у певицы и других граждан. В ноябре 2025 года им вынесли приговор от 4 до 7 лет лишения свободы и штрафы. Все самое срочное, важное, актуальное, интересное в жизни города, страны и мира читай в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.

Ну и в 7.50 надо бы подсластить это утро вкуснейшим десертом и вкуснейшим кофе. Приглашение на двоих, на такое вот бодро-сладкое комбо кофе плюс десерт в Мозаику Финти задарю сейчас тебе. Поставлю два фрагмента двух треков. Мы периодически этим занимаемся по итогам мегаутренних часов. Спрашиваем, насколько ты внимательно слушал, либо насколько твоя интуиция проснулась. Ну, ты, возможно, только что включился, например, и, не знаю, один-два трека еще только послушал. Ну, значит, будешь гадать. Это не запрещено. Неважно. Главное, вовремя верно ответить. Выбираешь первый фрагмент, либо второй, и отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, совершенно неважно, куда ты пишешь. Главное, оставь номер телефона. Становись 40-м и забирай приглашение. Варианты. Первый.

0: цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 20. И дождь ожидается. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 4 балла. Местами затруднения. После 8 будут расти. Пробки, заторы. К 9 часам будет 5 баллов. Так, сейчас у нас сложности вот где наблюдаются. На Московском шоссе от улицы Авроры и до Луначарского. Ну, казалось бы, в центре ничего такого особенного, но как-то начинается позднее. Ну, даже от Потапова уже плотное движение. И до Луначарского. Там ДТПшка, поэтому все затруднено. Имей это в виду, выбирай пути объезда. Лучше сразу, я не знаю, Аврора, Гагарина, там, не знаю, Советская Армия, Гагарина, но Садовая. Они пока что относительно свободны. На Заводском от Кабельной до 22-го затор на 10 минут. Земец от Днепровского проезда до Заводского 10 минут. На 22-м от Гагарина до Заводского 10 минут. Нововокзальный, как обычно, от Москвы до Новосадовой. Ну, чуть-чуть Карл Марса перед Ракитой тоже притормаживает. Дальше у нас Бэбэ Рекса и Дэвид Гетта и Фишер.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantics. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
11: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
13: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
14: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
15: Телефон рекламы.

0: Так, и подводим итоги еще одной игрушки. Час только первый мегутренняя игрушка, уже вторая, и уже далеко не второй победитель, да? Если у нас первый вообще сразу трое было. Так, это все, что ты, возможно, пропустил, но много еще впереди. Сейчас же давай разберемся вот как раз-таки с легенькой темой. Два фрагмента двух треков ставил, нужно было вспомнить, либо угадать, какая композиция была именно в этом первом мегутреннем часе. Сейчас верный ответ у нас Валерия озвучит. Валерий, привет! Еще раз
1: доброе утро всем.
0: Так, ну
1: конечно
0: давай.
1: Же, первый.
0: Конечно же, конечно, ты прям слышал, да?
1: Честно, нет. Угадал.
0: Слушай, ну как ты уверенно ответил, конечно же, первый. Все же поверили, все поверили. Но нам не важно вообще, угадал ты, интуиция подсказала, или все-таки ты действительно слышал. В любом случае, вовремя верно ответил, забираешь приз. Я так полагаю, что недавно включился, недавно встал, недавно вышел из дома, судя по звукам.
1: Да, верно, еду на работу.
0: Все, видишь, как мы тоже умеем угадывать. Валер, давай, хорошего у тебя дня, хорошей среды. Ну и, соответственно, будет время, заезжай на кофе, десерт и бери кому-нибудь с собой. Приглашение на двоих. Мозаик Кофе НТ тебе дарю.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 8.02 в Самаре, среда на календаре, 17 июня. И интересные праздники в календаре. Значит, что у нас сегодня день лейки, день крокодила, день мусорщика, а еще день русского класса. О, как. Мне кажется, самое время... Вот, есть, знаете, есть борьба такая между теми, кому дует, и теми, кому душно. И про крошку можно то же самое сказать, да? На квасе, на кефире. Мне кажется, надо замутить такой летний легкий опрос с утра пораньше в наших каналах, в Максе и в Телеге. Вообще там много опросов, и серьезных, и не очень серьезных. Вообще, выражай мнение, ставь лайки, комментируй. Мы общаемся. Это интерактивные каналы, информационные. Ну и, кстати, ты сообщаешь, где патрули ДПС и сложности на дорогах под постами засады. В этом часе будет рубрика «Засада». Я почитаю твое сообщение. Игра «Жду Авошники», впереди трэш-пати. Ну и О'Нейл, послушаем. О'Нейл. Скоро здесь Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Bob Sinclair и Кайзер.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, направьте энергию вместо споров в сети на наведение порядка в доме. Тельцы, вместо упрямства займитесь точным расчетом бюджета ради новых карьерных целей. Близнецы, не пытайтесь переубедить толпу, а спокойно переключите внимание на чтение какой-нибудь сложной книжки. Раки, вместо мучительных подозрений просто задайте партнеру один прямой вопрос. Львы, устройте праздник для себя, полностью отказавшись от желания собирать лайки в соцсетях. Девы, перестаньте критиковать себя за

прошлое и сфокусируйтесь на мелких текущих задачах. Весы. Сбегите от шумной суеты ради одного честного разговора с проверенным человеком. Скорпионы. Для защиты от чужих манипуляций направьте внимание на обновление личного пространства. Стрельцы. Тщательно взвешивайте шутки, иначе неосторожное слово испортит вам день, вечер. Козероги. Твердо стойте на своем и не соглашайтесь на финансово невыгодные условия. Водолеи. Растопите напускную холодность и скажите близкому человеку все прямо, без намеков. Рыбы. Перестаньте бесплатно спасать чужие души и со спокойной совестью ложитесь спать пораньше. Но это, видимо, про вечер. Гороскоп переслушать можно в телеге в Максе, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:17. Больше и больше H2Ошников у нас становится, конечно же, с каждой игрой. Это, кстати, хорошо, потому что ну, не всегда ты можешь победить. Но тут, на самом деле, чтобы победить, просто нужно ответить на звонок. И все. Ну, вот некоторые трубки не берут. Такое встречается не часто, но иногда. Итак, разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» несколько раз в день. Просто, если хочешь, напиши. Ну, так и напиши. Хочу пить. В личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь и неважно, когда ты написал, недавно, давно уже. Шансы равны абсолютно у всех. Сообщения все приходят нам в одно окно. И укажи обязательно номер телефона. Вот это важно, очень важно. Мы дозваниваемся, случайным образом выбираем, звоним, и если отвечаешь на звонок, все, вода твоя, но, конечно, чуть-чуть мы тебя помучаем и поставим перед выбором. Все заберешь, что у нас на кону, либо поделишься со следующим участником. Ну, с одной стороны, у следующего участника и так будет вода тоже. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущего игрока. Только зачем делиться? Но делитесь, не знаю, лучше хотите казаться, либо вы просто на самом деле такие щедрые, либо что-то другое влияет, я не знаю. Но если не все делятся, конечно же, и в этом нет ничего страшного вообще. Хочешь, забирай все. А вот, кстати, про все. У нас сейчас на кону, буквально через несколько минут разыграем, 6 бутылочек. Играем уже вот-вот.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Да, это была просто напоминалка тебе о том, что через несколько минут играем. Кстати, телеги Максима заранее предупреждаем, когда играем. Вот о ближайшем эпизоде игры тоже предупредили. Так, о чем синоптики предупреждают? О похолодании. 20 градусов сейчас, по данным Яндекс.Погоды, днем примерно так же, 18-20, вот так. И дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты пока на 4 балла. Местами затруднения на 1 балл меньше, чем обычно в это время в среду, но к 9 часам все-таки пятерочку пообещали. Заводской от Кирова до 22-го партии, внимание, 15 минут у нас сейчас едет. Сложности на Московском от Революционной до Луначарского уже не такие, как были до этого, на полчаса назад, но до 10 минут потратишь. Авроры от Дыбенко до Марии Старой, Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Нововокзальной от Фадеева и от Карла Маркса до Старозагора и от Москвы до Новосадовой.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: 20.00. Русский час на рекорде.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд. Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
8: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:24 минуты продолжается наш эксперимент. Я, правда, не знаю, что мы выясняем в этом эксперименте. Насколько ты щедр? Да, ну вообще без разницы. Заберешь ты весь куш, да, все бутылочки фирменные артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная», либо поделишься. Ну, может быть, все, кого больше, кто, не знаю, делиться предпочитает, кто хочет забрать все и сразу. Может быть, это на самом деле у нас есть статистика. И мы поделимся чуть попозже, наверное. Ну, кто больше отдает, там, парни или девушки, вообще, в принципе, кого больше. Не, ну, на самом деле, больше тех, можно сразу сказать, это очевидно, тех, кто делится. Потому что периодически у нас накапливаются так называемые джекпоты. Итак, много воды у нас, несколько раз дней разыгрываем, много заявок, конечно же, с фразы «хочу пить». Если твоей еще нет, пиши в личку телеги, либо в личку ВК, укажи обязательно номер телефона. Дозваниваемся, если игрок отвечает на звонок, все, он H2. Помощник, он забирает воду, но нужно определиться, сколько он забирает. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, что осталось в предыдущей игре, если что-то осталось. Ну и вот он забирает все, либо 3 себе, остальное другому приплюсуем к следующему, да, розыгрышу. В данный момент 6 бутылочек. Мы звоним Жене, Евгений, последние цифры номера мобильника 0431. 0431. Дозваниваемся и готовы назвать его H2Ошником рекорда и задарить фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Так, утки есть уже неплохо.
2: Алло, Евгений. Да, слушаю.
1: Евгений, здравствуй, рекорд. Тебя беспокоит в прямом эфире?
2: Да, привет, слышал.
1: Ну, прекрасно, Женя, да, все. Не простой Женя, а Женя H2Ошник. Друзья могут тебя теперь переименовывать в телефоне. Жень, ну, ты, значит, слышал. У нас сейчас на кону 6 бутылочек. Что будем делать? Забираем все, либо 3 себе, а 3 мы на следующую игру приплюсуем.
2: Да давай все 6 на следующую игру перекинем.
1: Чего? Это нет, это так не работает. Ты тогда не будешь H2Ошником. 6 себе, либо 3 себе и 3 на следующую игру. Вот так вот.
2: То есть других вариантов никаких, да?
1: Нет, никаких. А ты зачем писал «хочу пить», если ты хочешь все отдать?
2: Ты что еще раз говоришь?
1: А зачем ты тогда писал «хочу пить», если ты хочешь все отдать?
2: Ну, просто участвовать.
1: А, вот оно. Слушай, ну такого еще точно не было. Жень, ну раз ты хочешь так все отдать, давай 3 тогда себе забери, и 3 мы приплюсуем к другому.
2: Ну давай, раз по-другому никак, давай так сделаем.
1: Слушай, ну, это, конечно же, уникальный случай. Каждый раз все удивляются. Ну то есть периодически какие-то решения непонятные возникают у вас. Это круто, здорово, непредсказуемо. Жень, я тебе желаю хорошего дня. Все-таки ты закрепил с тобой звание H2Ошника, потому что воду ты забираешь и поучаствовал. Да, участвуй еще. И в других игрушках у нас их достаточно много. А что касается розыгрыша брендированной воды, то когда следующий эпизод предупредим заранее в телеге Макс, я могу сказать этим мега утром. До этого, прям буквально вот-вот, с минут на минут засада, а потом трэш-пати.

0: Засада на рекорде.
1: 8.34, читай твое сообщение о засадах, где какие сложности на дорогах, необычные пробки, заторы, где патрули ДПС, пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, но вообще по возможности, конечно, лучше сразу под постами засада в телеге или в Максе, если у тебя, конечно, сейчас доступ есть, все там что-то грузится, загружается, открывается. Ну, я почитаю сейчас в режиме реального времени практически. Солнечное кольцо в город, вот сообщение прилетело, так, дальше, завод перед Демицем, Новосадовая после Кирова в центр. Спасибо. Далее, Пятигорско-Пензенская в сторону Мечникова. Дмитрий нам написал. Тоже благодарю. Амбар-пост так, в обе стороны, видимо. Шелл из центра. После кольца Антошки Советской Армии из города. Ну, в сторону 22-го подъезда. Алматинка, где старая МРЭО. Коммунистическая ТУ в центр стояли. Энное количество минут назад сообщение прилетело. Я смотрю, ну, запустили недавно, да, в личку пришло недавно. Ну, как бы там полчаса назад, по-моему. Если что, пиши, актуализирую. Может быть, что-то не актуально, так и пиши. Куйбышева, Некрасовская, постмехзавод. Кедр на товарный, Урицкого, Аксакова, спортивный, ну, к ЦУМу, видимо, Ленинская, рабочая в обе стороны, Невского, магистральное кольцо, это в Зубчаге, Юшка на посту, да, так, спасибо, что еще новенького, обновляем, смотрим, где какие проблемы есть, Зубчага, пост, да, ну, опять-таки, так, да, подтверждает про Антошку. Кольцо Советской Армии в сторону 22-го партсъезда. Ну и, наверное, все. Еще раз нажму. И пока нажимаю, напомню тебе, что мы с тобой всегда на связи. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Либо вот про засады конкретно под постами в телеге Макси. И, конечно, призываю тебя быть аккуратным на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Так, ну вот на Краснопресненской, Зубчининовка, экипаж в сторону города. Да. Угу. Ну хорошо. Все, озвучил. Далее возвращаемся к музыке. Sony Fudera. Скоро здесь Gala Diplo, Freed from Desire, Bob Sinclair, Kaiza. Очень такая летняя история. Ну и рубрика Trash Party, где мы давно такое не слушали и очень редко, в принципе, такое включаем. Ну, сегодня, я не знаю, сегодня, возможно, ты испытаешь не очень хорошие эмоции. Хотя, как знать. В общем, будет сегодня песня о том, о чем неприлично и не, вообще не принято говорить. В приличном обществе.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Да, начинается рубрика Трэш-пати. Сегодня чуть подольше мы ее подождали. Но, наверное, тот трек, который мы поставим, стоит ждать. Хотя, как знать, разные темы здесь ставим. Неформатные все, иногда очень трэшовые, иногда забавные. Я помню, как-то на заре мы ставили только всякую дичь. Но рубрика меняется, и вкус у вас тоже меняется. Хочется и того, и этого послушать. Нас, конечно, часто обвиняют, что очень какие-то такие лайтовые темы. Да, прикольные, но лайтовые. Но вот сегодня мы, наверное, реабилитируемся немножечко. Вот на заре, когда мы всякую дичь ставили, у нас опаска была такая. А вдруг ты выключишь радио, да, убавишь, да? Сколько людей с нами останется после рубрики «Трэш-пати»? Вот сегодня у меня тоже есть такие опасения, потому что, ну, такое мы редко ставим, вот честно. Сразу извиняюсь. И вот когда ты начнешь слушать, пожалуйста, сразу не надо к ручке громкости, да, тянуться. Нет. Вот перетерпи начало, а потом, я думаю, ты проникнешься. Ну, просто так исполнена композиция, что не важна вообще тематика, да? Сегодня послушаем песню, о чем не говорят в приличном обществе. Вот. Жду твоей реакции в личку телеги, в личку ВК. Пиши, нравится, не нравится, смайлики, я все это почитаю. В эфире, конечно, ты можешь меня обвинить, сказать: ну, Серег, сколько тебе лет? Ну, что за юмор? Слушайте, ну, в рубрике «Трэш-пати» можно поставить все, что угодно, и надо иногда это подтверждать. Вот сегодня мы это делаем, тем более вы сами присылаете такие треки. Вы, кстати, можете предлагать свои варианты, вот как, например, этот. Фух, поехали. Я предупреждал, слушаем.

пишет Сергей. Да, но здесь тоже вот я обслушал тоже мнение. Так спета, что просто огонь. Так, умеете удивлять, спасибо, Рекорд. Я посмеялся от души, аж... Так, ну, захотелось там, ладно. Так, дальше. Обычная ерунда, пишет нам Артем. Со смайликом, смеющимся в конце. Ну, а что мы должны поставить в рубрике «Трэш-пати»? Ну, как бы все не...

0: Так, смайлики опять-таки, палец вверх вот здесь вот. Круто, здорово. Очень странно, но я хочу добавить ее к себе в плейлист, признается Игорь. Вопрос по тексту сегодня, ну давайте не будет. Да, давайте просто напиши трэш слово в личку телеги. Посмотрим, многие ли остались с нами после этой композиции. Да, ну, по крайней мере, внимательно слушают. Просто слово трэш пиши в личку телеги, в личку ВК. Сообщение все приходит в одно окно, неважно, куда ты напишешь. 40-му отдам вкуснейшую ароматную пиццу. Вот так вот. Сегодня без вопроса по тексту, просто проверка связи. Слово трэш пиши в личку телеги, либо в личку ВК.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре около 21 градуса. По данным Яндекс.Погоды, все-таки попрохладнее будет днем. 18-20 и ожидается дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, к 10 часам будет 4 балла. Сейчас у нас на Масленково проблема от Московского шоссе до Мичурина. На Антошке от Карбышева до Авроры. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Ну, до 10 минут везде пробудешь. На Старозагорье от 22 до Советской армии. На Зубчаге от Магистральной до Воеводи. На Авроры от Южного шоссе до Заводского шоссе тоже немножечко притормаживает. Прям самую малость, на самом деле. Ну и Революционная перед Москвой, как обычно, немножко. Отметим, наверное, Карла Маркса. Ну да, тоже перед Советской армией. Ну и все. Наверное, много-много всяких разных пятиминуток, конечно. Москву, наверное, про Москву ничего не сказал. Московское шоссе, ну, плотное движение от Гастелло до Авроры. Вот на Новосадовой посвободнее.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Радио «Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио «Рекорд Самара». Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет. Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвуют около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Точнее, ушах остальных слушателей. Заберут всю брендированную артезианскую воду рекорда или поделятся со следующим участником, чтобы посмотреть, как он поступит.

0: поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Давайте, давай подведем. Сегодня, конечно, не очень и неформатную, и вообще такое нечасто мы включаем, да. Послушали мы такую композицию необычную. Трэш-пати все почти необычные, но сегодня, конечно, такими. Если пропустил, то в телеге Макси опубликовали, и ВКонтакте тоже обязательно будет по хэштегу трэш-пати, можешь найти все предыдущие выпуски. В этот раз у нас традиция есть, когда вопрос по тексту задавайте. Без вопроса просто проверили связь с нами-то или нет после такой композиции. Слово трэш попросил тебя написать. 40-м отметилась 40-й. Стала у нас Юля, последняя цифра номера мобильника. 5796. 5796. Юля, поздравляю тебя, пицца твоя. Остальные не грустим. Впереди у нас другие розыгрыши с огромным количеством подарков. Доброе утро!

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Так, у нас уже начало 10-го в Самаре и начало нового утреннего часа. Обязательно переслушаем огромное количество треков. В конце часа я еще спрошу, а что мы слушали? Такая проверка будет твоих знаний, ну как знаний, твоей внимательности, либо интуиции. Вдруг ты там ничего не расслышал, будешь гадать. Разыграем пару билетов в кино. Игра «Ждуаошники» продолжается, где мы разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Ну, конечно, мы с тобой общаемся, устраиваем различные опросы в телеге, в Максе. Просто ты пишешь в личку телеги, в личку ВК. Вот здесь вот, кстати, Аня написала: поздравьте меня, я послезавтра улетаю в отпуск. Ура! Давно хотела и наконец-таки это сделала. Мы, конечно, за тебя рады. Ну, кто-то может не от всего сердца, да, но рады. Хорошо тебе отдохнуть. Ну, вот, кстати, наконец-то, да, давай сегодня ты расскажешь, а что ты в последний раз психанул и купил. Вот, долго собирался, откладывал, не знаю, какие-то причины были, не знаю, решил копить, лучших времен ждал, а потом психанул и купил. Итак, рассказывай телеге Макси под опросами, либо в личку телеги пиши, либо в личку ВК. Итак, что ты в последний раз психанул и... Ну, может быть, даже не купил, давай сделал. Давай вот так вот перефразируем. Что в последний раз ты психанул и сделал? Вот так вот, продолжи эту фразу. Пиши, посмотрим, что получится в итоге. По музыке получилось вот что. Какой симпатичный плейлист. Аниме и Джордж. Beautiful.

10 минут и по гороскопам. Что у нас там? Овны, направьте энергию вместо споров в сети на наведение порядка в доме. Тельцы, вместо упрямства займитесь точным расчетом бюджета ради новых каких-то карьерных целей. Близнецы, не пытайтесь переубедить толпу, а спокойно переключите внимание на, ну, не знаю, чтение сложной книги какой-то. Раки, вместо мучительных подозрений просто задайте партнеру один прямой вопрос. Львы, устройте праздник для себя, полностью отказавшись от желания собирать лайки в соцсетях. То есть праздник для себя, не для других. Девы, перестаньте критиковать себя за прошлое, сфокусируйтесь на мелких текущих задачах. Весы, сбегите от шумной суеты ради одного честного разговора с проверенным человеком. Скорпионы, для защиты от чужих манипуляций направьте внимание на обновление личного пространства. Стрельцы, тщательно взвешивайте шутки, иначе неосторожное слово испортит вам день, может быть, даже уютный вечер. Козероги, твердо стойте на своем и не соглашайтесь на финансово невыгодные условия. Водолеи, растопите напускную холодность и скажите близкому человеку все прямо, без намеков. Рыбы, перестаньте бесплатно спасать чужие души и со спокойной совестью ложитесь сегодня спать пораньше. Гороскоп есть в ВК в текстовом виде, аудио формат в Максе и в Телеге. Ну, а я скоро почитаю твои сообщения. Да, сегодня ты рассказываешь, что ты в последний раз психанул и сделал. Продолжу фразу. Недавно, ну или тогда-то, я психанул и... Дальше, собственно, продолжение. Пиши в личку Телеги, в личку ВК, ну и под опросами в Телеге и в Максе, прям в комментариях. Что получится, в итоге сейчас узнаем.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре. Какие все. Импульсивные. Ну, судя по комментариям, которые приходят. В личку ВК, кстати, еще многие пишут. Ну, понятное дело, сейчас, наверное, там удобнее писать. Итак, продолжу фразу. Недавно я психанул, ну, или когда-то конкретно, да, сроки можешь сказать. И сделал что? Что-то купил, что-то, может быть, совершил. Может быть, долго не давали тебе сделать это. Ну, как, в общем, как получится. Разные ответы. Первое, что приходит в голову, то и пиши. Полтора года назад купил гараж. В нем сложилась яма. Недавно психанул и начал раскапывать. Никому не пожелаю. Вот это Андрей. Это первое сообщение такое, да? Вчера психанул, что не было интернета. Пришел домой, подключился к роутеру. От Сергея. Опасный Серега. Купил годовой абонемент в спортзал и не пошел. Но он годовой. У тебя есть еще возможность все-таки сходить. Далее. А я тоже недавно психанул и купил поездку. Куда не уточняет у нас Елена. Ну да, поводом для опроса стало как раз таки сообщение, что у нас слушательница наконец-то взяла и отправилась в отпуск. Отправится на днях. Так, купил робот-пылесос, назвал его Валерой. Вот такой комментарий. Что еще? Завели вторую кошку. Дом полная чаша. Двое детей, два кота. Круто. Вот у нас от Светланы сообщение. Так, дальше. Приходит сообщение, приходит. Написал заявление на увольнение. Кстати, сразу несколько человек написали так. Ну, в смысле, не заявление, хотя, видимо, и заявление нам написали. Вот здесь вот пишет нам Катя. Александр недавно психанул, уволился с работы, теперь работает сам на себя. Пиши тоже свой вариант, что ты последний раз взял, психанул и сделал.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в Самаре около 22 градусов, но пусть толковый термометр не вводит тебя в заблуждение. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня 18-20 и дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений, на 1 балл меньше, чем обычно в это время. И в ближайшие 6 часов такая загрузка сохранится. В основном заторы 5-7-минутные. Крупных каких-то нет затруднений, это прекрасно. Музыка тоже прекрасна, даже шикарно. Baby Rexha, Faithless далее и Mojo, Lady.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Хватит начинать! С понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
10: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
9: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
10: Серьезно? Так можно было?
9: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
11: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
12: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
13: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
14: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке. Dance Letter.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:31. Уже почти сутки мобильный интернет не работает у многих жителей Самарской области. Следует из данных Down Detector и, судя по сообщениям от пользователей. Мобильный оператор Мегафон МТС объясняет это мерами безопасности. Для блогера из Тольятти Лерчик прокуратура требует повторную судебную экспертизу. А еще для ее отца младшего ребенка Луиса, сообщает ТАСС. Заявитель указывает на возмущение общественности тренировками Лерчик в спортзале после операции на позвоночнике, которые якобы физически невозможны и противопоказаны. В Самаре приостановил работу визовый центр Кипра. Визы будут выдаваться только в консульском отделе посольства и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Все самое срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира читай 24/7 в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

что бодрит утром? Ну, конечно, кто-то скажет кофе, кто-то скажет рекорд, и все будут правы, особенно кто скажет про первое танцевальное. Я думаю, все скажут, да, кто слушает рекорд. Ну, сейчас мы не кофе будем разыгрывать. Да, кофе у нас очень много, но другие подарки тоже бодрят, но так или иначе мы вернемся к музыке, которая заряжает. По итогам некоторых мегутренних часов спрашиваем тебя, какой трек будильник бодрил, заряжал, а ты либо вспоминаешь, либо гадаешь. Просто все, да, выбираешь из двух фрагментов, которые сейчас поставлю, один какой-то, отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное указать номер телефона свой, становись 40-м и забирай 2 билета в кино, что тоже взбодри, да, на досуге сходишь, посмотришь фильмец. Итак, выбирай, вот они фрагменты. Первый.

0: этой 60 минутки, пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Укажи номер телефона, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем все-таки прохладнее. 18-20 обещают синоптики, обещают еще дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Ну и такая загрузка сохранится в ближайшие часы. На Соколова от Лесной до Новосадовой наблюдается затор на Нововокзальный от Москвы до Новосадовой. Аврор Южный мост от Южного шоссе до Заводского шоссе. Есть проблемы на Ракитовском шоссе со стороны Магистральной улицы и до проспекта Карла Маркса. И на улице Авроры от Дыбенко до Марии Стареза.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвуют около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Точнее, ушах остальных слушателей. Заберут всю брендированную артезианскую воду рекорда или поделятся со следующим участником, чтобы посмотреть, как он поступит.

0: следующим участникам. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
3: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальный и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

заряды бодрости, хорошего настроя и через музыку, и через розыгрыши с подарками. Розыгрыши разные бывают, но любим мы вот такие вот простые. Просто слушаешь музыку, а потом бац, я тебя спрашиваю, да, а какой трек был в этом часе? Ну вот по итогам некоторых мегаутренних часов такие вопросы звучат. Ранее ставил два фрагмента двух композиций, нужно было выбрать первую либо вторую, отправить цифру 1 либо цифру 2 в личку в телеге, либо в личку ВК, и вовремя это сделал у нас Слава. Слава, здравствуй еще раз. Слава, прием. Нет, Славы нет. О, исчез куда-то. Он вообще там разговаривал через машину, видимо, да, по громкой связи. Славы нет, да? Слава, ладно. Хорошего тебе тогда дня. Я озвучу за тебя ответ. За тебя в кино, конечно, не схожу. Надо было выбрать первый фрагмент и отправить цифру 1. На всякий случай, чтобы кто-то не подумал, что он тоже Слава и он победил, да, последняя цифра, номер мобильника 7086. Так, ну, билеты в кино дарю, как, собственно, обещал. Еще ранее обещал плюс один розыгрыш брендированной рекордной воды устроить. Сделаем скоро.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10 часов в Самаре. Мы продолжаем оставаться в одной компании, рекордной компании. В компании, знаешь, некоторые говорят, рекордсменов. Но теперь еще и в компании аж двоушников. Таких тоже становится больше и больше. Победители нашей летней игры, где дарим фирменную рекордную воду от бренда «Кристальная». Разыгрываем, кстати, не только в эфире, но и в соцсетях, в телеге и в Максе. В закрепе все подробности. Вот в эфире у нас все просто. Да, мы позвонили тебе, ты ответил на звонок, все, вода твоя. Там еще проще. Вот, а вот для любителей посложнее всяких там квестов, не квестов, мы будем устраивать рекордные заезды уже совсем скоро на улицах города. Просто едешь по жаре, да, и тут бац, и рекорд, и тебя освежит. Все подробности чуть-чуть попозже. Пока музыкальные подробности на этот час. Далее KDDK.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, направьте энергию вместо споров в сети на наведение порядка в доме. Тельцы, вместо упрямства займитесь точным расчетом бюджета.

ради новых карьерных целей. Близнецы, не пытайтесь переубедить толпу, а спокойно переключите внимание на чтение какой-нибудь сложной книжки. Раки, вместо мучительных подозрений просто задайте партнеру один прямой вопрос. Львы, устройте праздник для себя, полностью отказавшись от желания собирать лайки в соцсетях. Девы, перестаньте критиковать себя за прошлое и сфокусируйтесь на мелких текущих задачах. Весы, сбегите от шумной суеты ради одного честного разговора с проверенным человеком. Скорпионы, для защиты от чужих манипуляций направьте внимание на обновление личного пространства. Стрельцы, тщательно взвешивайте шутки, иначе неосторожное слово испортит вам день, вечер. Козероги, твердо стойте на своем и не соглашайтесь на финансово невыгодные условия. Водолеи, растопите напускную холодность и скажите близкому человеку все прямо, без намеков. Рыбы, перестаньте бесплатно спасать чужие души и со спокойной совестью ложитесь спать пораньше. Но это, видимо, про вечер. Гороскоп переслушать можно в телеге в Максе, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Количество H2Oшников, победителей нашей летней игры, увеличивается, да, все больше и больше. Вас выигрывает брендированную воду рекорда от производителя Кристалли, но в свою очередь этой воды меньше не становится. Уже производство запущено, да. Отдаем подарок, новую разливаем, да. Крутая фирменная, артезианская, эксклюзивная, такая только у победителей нашей темы, нашего розыгрыша, только у H2Oшников рекорда. По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну и дальше дело за тобой. Во-первых, ответить на звонок надо, да, а потом решить забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделился предыдущий участник, ну или предыдущие участники. Для того, чтобы поиграть, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал и когда ты написал. Главное, укажи номер телефона. Все подробности, информация на купленных литрах в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут ты можешь стать H2Oшником рекорда.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас температура в Самаре плюс 23. Казалось бы, все теплее и теплее. Но по данным Яндекс.Погоды днем сегодня 20 и дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие часы такая вот загруженность останется. На Ракитовском шоссе от магистральной до Карла Маркса сейчас проблемы. Южный мост немножко тормозит. В город до промышленности на Соколово от Лесной до Новосадовой. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда. Ну, Олимпийская еще от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе также немножко притормаживает. Ну и в целом все относительно так свободно, да, Москва, Новосадовый, такие основные магистрали в центр, из центра, без каких-то пробок. Далее Майк Поснер, Дэвид Гетта и ПНАУ, летняя история.
2: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни в прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
7: Так быстро все успел?
6: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
9: Дэнс. Дэнс лето.
1: На рекорде. Yeah.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10:24. Лето продолжается. Ну, по крайней мере, у нас ты на рекорде точно оно продолжается. И летняя игрушка, в которую ты выигрываешь, а мы разыгрываем. Абсолютно летний подарок. Фирменная вода рекорда бренда «Кристальная». Несколько раз в день делаем из тебя аж H2Oшника. Вот так вот. Мы звоним и дарим воду, главное ответить на звонок. Ну, количество ты, конечно, сам определяешь. Немножечко можешь корректировать, забрать все, что на кону можешь. А можешь поделиться со следующим участником. Посмотреть, как он уже будет делить куш и будет ли. Как угодно, так и поступай. Для того, чтобы поиграть, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, если ранее еще этого не сделал. Если сделал, то все нормально, заявка действительно все лето, да, я бы так сказал. Но все время, пока мы играем, главное, укажи номер телефона. Если его нет, обязательно напиши. Итак, дозваниваемся мы сейчас до Сергея, да, слушателя, 9699, последние цифры номера мобильника. И посмотрим, как он поступит с тем джекпотом, который у нас скопился. 7 бутылочек у нас сейчас, и его задача определиться, что делать с этими бутылочками. Все забрать себе, либо 3 себе, а остальное мы приплюсуем к следующему розыгрышу. Я напомню, всегда у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось, то, чем поделились. Дозвон есть, остается только Сергею ответить. И все, он наш H2Oшник. И, конечно, помучаем его, да, сложным выбором, но главное ответить. Но пока как-то Серега не торопится. Алло, Сергей?
2: Вас слушает виртуальный ассистент. Что передать?
1: Ну, передать хотели... Ладно, все, это рекорд. Хотели поговорить, поиграть. К сожалению, Сергей, ну, у тебя есть еще возможность стать аж H2Oшником рекорда, потому что игра продолжается еще все лето, еще у нас очень-очень много воды. Не сегодня, так другой раз. Хорошего дня тебе или какого доброго времени суток, когда послушаешь. Следующий эпизод, кстати, скоро, когда именно предупредим в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина 11 на часах. Сегодня в Новокубышске завоют сирены. Это плановая проверка. Граждан просят не беспокоиться. Ее проведут с 10 утра до 15 часов. МЧС России утвердила перечень 51 безопасной пляжной зоны в Самаре. Список включены в первую очередь набережные 2, 4, загородный парк, Барбошина поляна, пляжи санаторий в Можайске, Волга, 7-я просека, зона Красноглинского района и спуск Советской армии. Водители Самары стали чаще скрываться с мест ДТП. С января по май зафиксировано 17 случаев. Это плюс 41% к аналогичному периоду прошлого года. Регион входит в топ-10 Российской Федерации. Средний рост по стране 7%. Еще больше срочных, важных, актуальных, интересных новостей города, страны и мира читай круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 100 000 8320 48 605 6+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
13: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:48. Читай твои сообщения. Что в последний раз ты взял, психанул и сделал? Да вот так. Последний раз, это может быть вчера, сегодня, может быть, я не знаю, год назад, когда угодно. В личку телеги, в личку ВК. Вот очень многие, конечно, пишут сегодня. Разные ответы приходят. Вот несколько я сейчас еще почитаю, которые просто на глаза, да, попались. Так, помыл машину спустя полгода. Вот от Дмитрия сообщение. Вышел из всех чатов дома, детского сада. Николай отметился. Далее. Переставила всю мебель в комнате. Захотелось перемен. Вот от Юли. Так, удалился приложение для знакомств. За секунду, кажется, что-то намечается. Это не мои слова, это Юра нам написал. Так, еще купил дерево под потолок для кота. Угу, это вот от Костика сообщение. Так, купил жене кольцо вместо зимней резины. Вот, без смайликов. Ну, пишите смайлики хотя бы, чтобы понять, грустно вам от этого, либо радостно. Так, далее, выпил чашку кофе без сахара и сиропа. Ну, это да, это опасность. Это сообщение у нас от Кати. Так, нет, от Кати другое. Это сообщение от Игоря. Вот Кати пишет. Сменила прическу неделю назад. Психанула. Угу. Так, еще что? Ну, сообщение на самом деле предостаточно. ВК, да? Купил Стаффорда. Теперь я самый счастливый, пишет Александр. Ну, вот пусть ваши какие-то психи-бзики доставляют вам только удовольствие. Мы оставим с тобой на связи в телеге, в Максе, в ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и на связь выходят синоптики. Не с очень таким нормальным, хорошим прогнозом. В данный момент плюс 23, но похолодает. По данным Яндекс.Погоды, днем 20, даже поменьше, 18-20 и дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Ну, здесь стабильность, по крайней мере, на ближайшие 6 часов. На Соколово затор от Лесной до Новосадовой. На Полевой от Новогвардейской до Арцебужской. На Олимпийской от ЖД-переезда до Ракиты. На улице Аврора от Южного моста до Промышленности. Ну, все это такие пятиминутки. На самом деле, крупных сложностей и затруднений не наблюдаются.
2: Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвуют около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Точнее, ушах остальных слушателей. Заберут всю брендированную артезианскую воду «Рекорда» или поделятся со следующим участником, чтобы посмотреть, как он поступит.

0: следующим участникам. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: В полном составе у нас 10:00 утра по московскому времени в Санкт-Петербурге. В этом часе ребят сыграют в игру, а вы им поможете, все верно. Ну и любовный гороскоп тоже ждем. Ну все, мы дообсуждались. Помните, была у нас такая новость, что кто-то асфальт положил у себя на участке, а ему штраф выписали.
3: Да.
2: Не раз мы такое обсуждали. В России теперь хотят разрешить самим класть асфальт. Коммунальщики не всегда могут оперативно восстановить покрытие, а граждане справляются быстрее, уверены депутаты. Это пока инициатива, законопроект в Госдуме, и благодаря ему штрафы до 10 тысяч рублей за ремонт асфальта во дворах могут отменить. Вот, это пока лишь обсуждение, еще нельзя.
3: Спасибо. Значит, инициатива наказуема, да?
2: Да.
3: Сделал, а теперь будут говорить, ну, если хотите, сами делайте быстрее же.
2: Вам же теперь можно, штраф не выпишут. Вот,
4: то есть, получается, дорожные службы клали на асфальт, а жители должны класть асфальт.
2: На самом деле, да, очень много инициатив вот так вот, сказанных когда-то.
4: Очень странно, что раньше вообще были штрафы. Ты починил дорогу возле своего дома, да, чтобы тебе было удобнее. Штраф?
3: За что? Это странно.
4: Ну, не, они сейчас отменят штрафы, то есть, мол, вы сами должны решать свои проблемы. Что дальше? ЖКХ должны уйти, штрафы какие-то?
3: А если ты посадил клумбу, цветы, да, около жилого комплекса, тоже штраф?
4: Ну, ты ее не можешь посадить, у тебя нет доказательной базы. Возможно, у нее даже есть адвокат.
2: Я не знаю, у меня во дворе бабулечки соревнуются, у кого цветы выше зайдут. Ну, то есть, как бы, у меня это не наказуемо.
3: За это нет, мне кажется, штраф.
2: Реально, я там черепаху выгуливаю, поэтому спасибо им большое.
4: Ты один раз домой придешь, а там пальмы. Да. Это своя экосистема.
2: Я не удивлюсь, там свои животные какие-то будут. Но они делают круто, стоит отдать должное.
3: Никит, не подходи к цветам, они хищные.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Играют Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Поэтому открывайте. Какой-то вопрос был задан аудитории, да, и люди отвечали на него. Популярный ответ собрали, 6 их всего, и ребятам нужно их выбить. Кто первым это сделает? Ну, тому просто круто будет сегодня по настроению и ощущаться, в принципе, да.
2: Хорошо.
1: Ребят, вопрос такой. Где можно увидеть дыру? Давайте.
3: Дыру
1: где можно увидеть?
2: Я готов.
1: Давай.
2: В бюджете.
1: Так, нет. Нет такого варианта. Ну, а ты рядом с одним из, да.
3: В доме.
1: В доме? Нет.
2: В кошельке.
1: Нет, ну ты опять рядом.
3: В кармане.
1: Есть в кармане, третий по популярности вопрос. Вот, ты был рядом с чем.
2: Да, это рядом с карманом. Да. Хорошо, в стене.
1: Есть такое.
3: В асфальте.
1: В асфальте мы обсуждали, навеяло тебе, да? Нет такого.
2: В зубе.
1: Нет такого тоже.
3: Дыра на платье.
1: А-а.
3: А-а,
2: в космосе.
1: В космосе есть такой вариант.
3: В штанах.
1: Черная, ну ты говорил, в кармане это было рядом. У вас еще три. Обратитесь к
2: дыру
1: мобильного приложения.
3: Подсказывают нам. В носке.
1: Да, в носке есть такое.
2: Вот, тогда в заборе.
1: Нет, в заборе.
2: Ну как нет? Ладно, вариант был хороший.
3: Дыра, дыра.
1: Где еще люди могут ее увидеть? Это популярные ответы просто. Два еще осталось варианта у вас.
2: Где могут?
1: Ну это вкусно еще может быть.
2: В бублике?
3: Дырка в бублике, да.
1: Ну нет, конечно, еще.
3: В пончике?
1: Ну нет, еще в каком продукте?
2: Дыру в хлебе?
1: Ну, Рокки, помните вот этот?
2: Сыр!
1: А, сыр, конечно!
2: Гениально!
1: Ну и там, где продукт... Продукт храним.
2: В холодильнике?
1: В деревне, говорю.
2: В деревне, в полу.
1: Да, в полу.
2: А, погреб?
3: Подожди, мы говорили пол.
1: Не говорили вы пол.
3: На пол потом говорили.
1: Не было такого. Ну, 3-3 в любом случае. У вас сегодня победила дружба.
4: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
5: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
8: Период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
7: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
9: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%. И в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой. Особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
7: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у Единой России в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке Единой России.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
10: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
12: Телефон рекламы.

0: капперы. Любовный гороскоп.
1: На 17 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку захочется напомнить вам какую-то историю из вашего совместного прошлого, чтобы заново пережить ее вместе.
3: Тельцы, сегодня вам не захочется подпускать людей близко к себе.
1: А близнецы, постарайтесь сегодня не быть чересчур сентиментальным, хоть это будет и нелегко.
2: Рак, сегодня вашему партнеру будет непросто решиться на какое бы то ни было действие.
3: Львы, сегодня велика вероятность встречи с прошлым, то есть с людьми, которые играли большую роль в вашей жизни.
1: А девы, сегодня вы будете ревновать вашего любимого человека к его прошлому, что будет в корне неверно.
2: Весы сегодня могут перевернуть весь дом, поставить всю семью на уши и на сладкое устроить форменную истерику.
3: Скорпионы, сегодня вам захочется рискнуть, даже пойти ва-банк, только вашему любимому человеку это не понравится.
1: Стрельцы, если уже все кончено, если вы давно уже знаете, что пришло время расстаться, то сегодня как раз тот день, когда можно произнести эту фразу.
2: Козероги, сегодня вам довольно непросто будет понять вашего любимого человека, его методы, желания, намерения и смысл тех слов, которые вы будете от него слышать.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку очень понадобится ваша поддержка в каком-то нелегком деле.
1: Рыбы, если вам сегодня захочется любовных приключений, просто полистайте вашу телефонную книгу на мобильном. Всех любим.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября этого года. В единый день голосования также пройдут выборы глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны. Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область стали лидерами по потреблению алкоголя в России в минувшем году, следует из данных Роспотребнадзора. В числе регионов с наиболее высокими показателями также вошли Коми, Сахалинская область, Карелия и Кировская область. В целом по стране розничные продажи алкоголя составили 61 литр на человека в год. Это на 15% ниже уровня 2016-го. Телеграм временно заблокировали в Индии. По данным СМИ, ограничения будут действовать до 22 июня. Власти страны объяснили решение борьбой с мошенничеством при проведении экзаменов в медицинские вузы. Ранее выяснилось, что экзаменационные задания оказались в открытом доступе и распространялись через Телеграм, после чего экзамен пришлось отменить. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: И самое актуальное, что есть сейчас.
2: Так, инженера уволили за то, что он включал рабочий компьютер слишком поздно и работал с коллегами. Ой, болтал с коллегами. Причем это все было зафиксировано на видеокамерах. И мужчина, которого уволили за то, что он, ну, допустим, на пару минут чуть позже включал и разговаривал на этих видеокамерах с коллегами, а он пошел в суд, подал на своего работодателя бывшего и убедил, что болтал он по рабочим моментам, а пару минут раньше или позже вообще не влияют.
1: А кем он? Инженер в какой сфере был?
2: Не знаю.
1: Неизвестно,
2: но,
1: да?
2: Но работал он в офисе. В общем, суд стал на его сторону. Потому что на самом деле выглядит все, знаешь, как работодатель. Если хочет уволить, он придерется к любой мелочи.
1: Реально.
3: Но есть профессии, где это вообще не имеет значения. Во сколько ты включил компьютер свой? И вообще, по каким вопросам ты общаешься со своими коллегами?
1: Ну, странная причина, конечно, согласимся.
2: Ну, да.
1: В Москве мужчина распилил Мерседес пополам во время раздела имущества с бывшей женой. Изначально супруг хотел оставить авто себе. Половину его стоимости отдать жене. Он говорит, я заплачу. Ты скажи, вот по рыночной стоимости я тебе отдам эти деньги. Однако жена настояла на том, что подарки нельзя делить. И вообще заявляла, что это подарок ей. Но, естественно, на нее он не был записан. Тогда мужчина пошел на крайние меры и вызвал рабочих, чтобы они распилили машину напополам. Поскольку нам не удалось найти фотографию, то вот вариант предлагается вам. Либо, как вы думаете, он распилил? Поперек или вдоль?
3: Я думаю, что поперек.
2: Я думаю, он себе передние два пассажирских кресла оставил, а ей задние.
1: Но вообще, вот иногда принципы, наверное, они же вот бессмысленные, да? Вот девушка зачем? Могла получить деньги за этот Мерседес. Так хотела машину.
2: Но она хотела его взбесить.
3: Я больше удивляюсь, что он сказал, это подарок мне. Подожди, ну я на нем езжу, я себе его купил.
2: Нет, это был подарок мне.
1: Так вот, взбесить. А зачем это вот женскому полу? Я не
2: подожди,
1: понимаю.
2: А у меня другой вопрос. Вот насколько ему нужен был автомобиль? Вот нужен ли, если он его распилил? Вот чего он тоже такой принципиальный?
1: Подожди. Он же предлагал внести деньги за половину машины. То есть отдать ей. Ты неправильно понимаешь. То есть он предлагал забрать эту
2: хорошо,
1: машину себе
2: а почему,
1: и деньги.
2: А почему он не предложил другой вариант? Оставь себе автомобиль, ну и сможешь мне там половину вернуть.
3: Так она не собиралась возвращать ему деньги ни за что.
1: Так это... у нее денег нет, в этом-то и суть.
2: Ну пилить-то зачем?
3: Ну, значит...
2: По-моему, это бесячество богачей.
3: Нет, стоп, это, нет. Он даже не богач, скорее всего. Она хотела половину.
2: Он псих.
3: Нет, это все верно он сделал, правильно? Она хотела ему половину машины, все, она по закону ее получила. На, забирай. Нечего было выпендриваться. Я вообще предлагаю все вещи располовинить.
1: Если бы это еще и в дом так же они делили, я бы лично этот Мерс сжег в половине ее дома вообще. Почему бы нет? Ну?
3: Короче, не права она. И предлагаю все подарки, которые, говорю, платье распилить напополам.
2: И конверт разрежь.
3: И деньги, да.
1: Один имплант тоже, все пусть забирает. Вейкаперы.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, сегодня примерно с 2 часов дня начнется дождь и продолжится он до 7 вечера. Ночью будет без осадков, до плюс 14, ну а завтра днем вновь потеплеет, будет до плюс 24 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту от Южного шоссе до промышленности 10-минутка собралась, на Заводском от Кабельной до 22-го парка съезда. На участке Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской потратишь около 5 минут, столько же на Ракете от АЗС до Карла Маркса и на Масленникова от Новосадовой до Мичурина. Ну а из музыки через пару минут слушаем с тобой трек от Арман фон Хелден, а также будут Арджи и Медуза.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Radio. 12 часов дня в Самаре. С тобой на связи главная танцевальная и я, Наташа Марко. Сегодня уже середина рабочей недели, и вроде как выходные даже обещают быть довольно теплыми. Но пока сосредоточимся с тобой на работе и отличном настроении. Через несколько минут с тобой вновь будем играть. Сможешь стать H2Oшником рекорда и выиграть несколько бутылочек нашей вкусной и полезной воды от бренда «Кристальная». Сколько бутылочек у нас сейчас на кону и все подробности чуть позже все озвучу в эфире. И, конечно, помимо всего, наша клевая музыка тебя радует всегда. И в этом часе тоже покачаешь под Мафия Стайл.

0: Биби Рекша и Faithless, New Religion. Послушаем Gravity от All Things Break. А также Робин Шульц и Бартс, Better Times. Первый на очереди в этом часе трек от Avalon Rockstone под названием «Vertigo» на первой танцевальной. И не забывай, что это рекорд «Дэнс Лето».
1: «Дэнс Лето» на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Рекорд всегда заботится о твоем здоровье, поэтому дарят тебе только нужные и полезные подарки. Через несколько минут предлагаем тебе стать H2Ошником рекорда и заполучить себе запас нашей чистейшей брендированной воды от бренда «Кристальная». Это один из наших самых любимых и легких розыгрышей, где все, что от тебя требуется, так это просто отправить в личку нашего телеграм-канала или личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» фразу «Хочу пить» и оставить, конечно же, свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить. И все, и ожидать нашего звонка. Но во время игры случайно выбираем заявку и звоним участнику в прямом эфире. Если дозвонились до тебя, то твоя задача просто решить, сколько бутылочек брендированной воды рекорда забрать, ну а сколько оставить для следующего игрока. Ты можешь забрать все себе или же забрать сначала 3, а остальное перейдет в следующий розыгрыш. Но если вдруг поделишься, то велика вероятность, что мы позвоним тебе еще разок, когда наш призовой фонд уже будет увеличен, и тогда можешь заполучить еще больше. То есть либо сейчас часть, а потом все остальное. Ну, в общем, решай, как тебе нравится. Ничего сложного, совсем скоро уже будем с тобой играть, ничего не пропускай.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
3: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
8: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
9: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальный ритм, как запасная

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Стань H2Oшником рекорда. Напомню тебе немного правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если же набрали тебя, тогда решай забрать все бутылочки воды или же поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть полностью все или же 3 себе оставить, но остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Изначально у нас всегда на кону 4 бутылочки. Плюсуется то, что остается от предыдущей игры. И тут важная деталь. Те, кто делится, тот автоматом увеличивает свои шансы того, что мы позже ему перезвоним, когда уже у нас на кону будет намного больше воды. То есть все можешь сейчас забрать или часть сейчас, но потом, возможно, еще больше. В этой игре призовой фонд составляет у нас 7 бутылочек нашей полезной и стильной рекордной воды от бренда «Кристальная». И сейчас у нас в игре заявка Юли. Номер телефона Юли оканчивается на 9986. И мы сейчас узнаем у Юли, сколько же бутылочек воды она заберет себе. Может быть, она поделится с кем-то. А может быть, заберет все 7. Как знать. Никого не осуждаем. Все прекрасно понимаем. Пить хочется всем. И водный баланс нужно соблюдать также всем для здоровья. Поэтому, если оставит она себе все эти 7 бутылочек, будет тоже замечательно. Ну что-то Юля у нас не торопится брать трубку. Может быть, она занята чем-то? Алло.
2: Ничего не забыли? Я готова записать что-нибудь.
1: Отлично. Мы ничего не забыли, но вот, к сожалению, Юля у нас трубочку не взяла. Мы обязательно ей напишем о том, что мы звонили. Ну, а ее заявка все еще остается в игре. Ну, а когда следующая игра, обязательно смотри в наших информационных каналах, в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И там же найдешь все подробности и, конечно же, информацию о накопленных литрах.

0: Рекорд. Новости.
1: О необходимости выселения из дома на 22-м партсъезда сообщили жителям. Эвакуация пройдет 17 июня. Объявления появились на подъездах. Горевшее здание признали опасным для проживания. В Самаре второй день сбой мобильного интернета. Нет сети и низкая скорость. Мегафон подтвердил ограничения из-за мер безопасности, сбои в минимум 20 регионах Российской Федерации. Операторы рекомендуют пользоваться Wi-Fi. МТС предупреждает о проблемах с оплатой, банкоматами и геосервисами. Доступ к ресурсам из белого списка сохраняется. В Самаре летом отремонтируют 14 тысяч погонных метров теплотрасс. Мэр Иван Носков сообщил, что коммунальщики подготовят почти 10 тысяч многоквартирных домов и свыше 500 учреждений к отопительному сезону. Горожан просят с пониманием отнестись к неудобствам из-за изношенных сетей, требующих ремонта. Всю оперативную информацию смотри в нашем канале в Макс, а также Телеграм, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О, банк.
6: Рекорд. Рекорд.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Ночью сегодня ожидается до плюс 14, будет без осадков. Ну а завтра днем, 18 июня, до плюс 24 и будет также облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре и Южном мосту от Южного шоссе до промышленности 10-минутка. На Раките от стоянки грузовых машин до авторынка аналогично. Полевая Стопорица от Молодогвардейской до Арцебушевской, Олимпийская от до переезда до Ракиты. И на Соколова минут 5 простоишь от Лесной до Новосадовой. И, конечно, не забывай про наши информационные каналы в Телеграм и в Максе, Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю самую важную, оперативную, интересную информацию о жизни города, страны и мира. Общайся, участвуй в наших опросах и, конечно, наших розыгрышах. У нас продолжается наша летняя игрушка, где ты можешь стать H2Ушником Рекорда и выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». В эфире мы проводим розыгрыши по будням, а также всю неделю в Максе и в Телеге. Все очень даже просто. Забегай в наши информационные каналы, жми в закрепе на кнопку «Хочу пить», и уже совсем скоро мы подведем итоги. И в Максе и Телеге найдем трех счастливчиков случайным образом и задарим им по 4 бутылочки нашей крутой воды. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет, а из музыки далее будем слушать с собой «Mafia Style» от «Trip Mafia House», а также будет «Location» от «Дерпутидола».
2: «Радио Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвуют около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Точнее, ушах остальных слушателей. Заберут всю брендированную артезианскую воду Рекорда или поделятся со следующим участником, чтобы посмотреть, как он поступит.

0: следующим участникам. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут. Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе Летаут, корпус Си.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламный.

эфире главный танцевальный стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, на какой специальности учились вы? Вот китайские университеты массово закрывают устаревшие специальности. Уже вырезали 12 тысяч направлений, включая языки, гуманитарные науки, менеджмент и творческие профессии. Вместо них запустили 10 тысяч новых курсов по нейросетям, робототехнике и анализу данных. В итоге больше 30% университетов программ страны полностью поменяли. Вообще интересное решение, как будто бы нам тоже стоит добавить какие-то курсы по робототехнике, нейросетям, анализ данных. Это все должно быть еще в большей мере. Как думаете вы? И пригодилась ли вам ваша специальность, на которой вы обучались? Работаете ли вы сейчас по своей профессии? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу Джон Саммит, Shades of Blue.

На черном рынке продать почку легче легкого.

0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. ВИП-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Экслантикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. ВИП-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон

0: Рекорд. Новости.
1: Временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники в ночное время вводится на территории Крыма с 17 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ограничение будет действовать с 20 часов до 6 часов утра. Выдача семейной ипотеки может снизиться на 20-35% после изменения условий программы, заявили аналитики. По их оценке, при наиболее жестком сценарии сокращение может достичь 35%, что также способно привести к снижению объема финансирования жилищного строительства со стороны населения. Воскресенье станет самым длинным днем 2026 года. Летнее солнцестояние произойдет 21 июня. Светлое время суток продлится более 17,5 часов, сообщили в Московском планетарии. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 24 градуса. Над рекордом светит солнце, но написано, что облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погода, до плюс 14 сегодня ночью будет ясно, ну а завтра днем 18 июня до плюс 24 и облачно с прояснениями, как сегодня. 4 балла. Местами затруднения в Самаре, по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог за минувший час не изменилась. На Южном мосту и Авроры от Южного берега до промышленности будешь двигаться около 10 минут. 5 минут потратишь на улице Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, аналогично на Нововокзальной от Московского до Новосадовой и Заводской стопорится от Профильной до 22-го партсъезда. И не могу тебе не напомнить о том, что мы вовсю продолжаем нашу летнюю игрушку H2ушники рекорда, где ты можешь выиграть нашу крутую рекордную воду от бренда «Кристальная». Все, что нужно сделать для этого, так это прислать заявку, а именно фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Только обязательно указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. И во время игры случайным образом выбираем заявку и звоним участнику в прямом эфире. И если это ты, и мы до тебя дозвонились, тогда выбирай. Забирать все бутылочки, которые у нас на кону в данной игре, или же забираешь 3, остальное оставляешь следующему участнику в следующем розыгрыше. И запомни, что тот, кто делится, увеличивает свои шансы на то, что мы позвоним тебе еще раз, когда наш призовой фонд уже будет значительно увеличен. Ничего сложного, все подробности и информацию о накопленных литрах еще раз можешь посмотреть в наших информационных каналах в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, все это для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати. Я

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

Восьмой час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какие домашние животные есть у вас? Вот тут ученые сделали опять какую-то новую теорию и сказали о том, что объятия с кошками только ухудшают самочувствие при стрессе. Дело в том, что взаимодействие с кошками обычно пассивное. Вы ее обнимаете, а она лежит как плюшевый мешок и практически не реагирует, в отличие от собак, которые активно отвечают на ласку. Из-за этого человек в стрессе может почувствовать себя еще более одиноким. Но вот тут как будто бы не всегда, да, можно согласиться с учеными. Есть разные типы котов и собак. Например, некоторые, наоборот, начинают испытывать еще большую ласку, да, по отношению к человеку. Как это происходит у вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Помогает ли вам или же, наоборот, ухудшает состояние? Мне вот лично помогает. Что там говорят ученые? Ну, вот, видимо, у каждого теория своя. Давайте я пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeat It». Услышим трек от Джон Саммит и Инес «Crystallize».

все, что не делается, все к лучшему. Просто не всегда это лучшее ваше.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
5: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Новости.
1: США скоро могут восстановить санкции в отношении российской нефти, заявил Дональд Трамп. Он объяснил это возобновлением поставок нефти через Ормузский пролив. Полностью морской коридор будет открыт 19 июня. Благодаря возобновлению судоходства через Ормузский пролив, мировые цены на нефть начали стремительно снижаться, добавил американский лидер. Мошенники начали обманывать россиян под предлогом трудоустройства за границей. В полиции рассказали о случаях, когда соискателям предлагают работу за рубежом, помогают с оформлением документов, а затем требуют перевести деньги через поддельные платформы. Правоохранители напоминают, что за трудоустройство платить не нужно, а любые требования перевести средства должны насторожить. Спрос россиян на недвижимость в Эмиратах снизился примерно на 60%, об этом пишут ведомости. По данным издания, одной из главных причин стали сложности с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что покупатели теперь чаще рассчитывают на скидки и более выгодные условия при покупке жилья. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2111.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Record.

0: пробки.
1: За окном в Самаре сейчас очень интересно, пасмурно и довольно тепло. Плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Ночью сегодня будет ясно, да, плюс 14. Ну, а завтра днем вновь облачно с прояснениями. И плюс 24 градуса нам обещают. На дорогах города сейчас 4 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Южные шоссе и Авроры стоят от поста ГИБДД до промышленности 20 минут. Полевая стопорится от Молодогвардейской до Арцбушевской. 5-минутка на заводском шоссе от профильной до 22-го партсъезда. На вокзальной стороне стабильная ситуация. От Московского шоссе до Новосадовой и на Ракете простоишь 5 минут от АЗС до проспекта Карла Маркса. И напомню тебе, в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара ты можешь найти не только самые свежие, важные, актуальные новости города, страны и мира, но еще и наши опросы, конечно же, и наши игрушки. Мы продолжаем дарить тебе вкуснейшую и стильную воду Рекорда от бренда «Кристальная». Становись H2Ошником, выигрывай нашу воду не только в эфире по будням, но еще и в наших информационных каналах. Прямо сейчас туда забегай, жми в закрепе «Хочу пить», и совсем скоро мы уже подведем итоги и выберем по 3 счастливчика и в телеге, и в Максе, и задарим каждому по 4 бутылочки. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвуют около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Точнее, ушах остальных слушателей. Заберут всю брендированную артезианскую воду Рекорда или поделятся со следующим участником, чтобы посмотреть, как он поступит.

0: познакомиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лев.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Давайте обсудим новости из нашего телеграм-канала. Ну, по традиции, как обычно. Москвич распилил Мерседес пополам, чтобы машина не досталась его бывшей супруге. Подробнее рассказываю. 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли разделить Мерседес. Он предлагал выплатить половину стоимости, то есть деньги, бабки предлагались. Она утверждала, что авто подарили, и все тут ты мне подарил. Когда спор зашел в тупик, он вызвал рабочих, мужчина, и разрезал машину пополам прямо на глазах у бывшей. Это называется «Да не доставайся же ты никому». Вот такая вот любовь бывшая, прошедшая, до чего доводит. Представляете, друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение. Кстати, вот давайте тему подарков как-то продолжим. И рассказывайте, а вы возвращали подарки? Если да, то что это было и в честь чего вы возвращали? Как докатились-то до жизни такой? Кэлвин Харрис в этом часе и свежая работа «Satisfy». Еще слышим «Кэдди Ди Кей» и «Cricket Love». Также впереди Альберт Брайт и Уайлд. И, конечно, Биби Рекс и Faithless New Religion. Уже сейчас Эвелин Рокстон и Вертиго. И все это Рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

0: в мобильном приложении «Рекорда». Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: В Воронежской области вводят ограничения на продажу бензина и дизтоплива в крупную тару. Об этом сообщили представители крупных сетей АЗС. Мера направлена на то, чтобы не допустить вывоз топлива в другие регионы. При этом приобрести бензин в небольших объемах для личных нужд по-прежнему можно без ограничений. В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за самостоятельный ремонт дорог и асфальта во дворах. Авторы инициативы считают, что жители нередко устраняют ямы быстрее коммунальных служб. Сейчас за такие работы можно получить штраф до 10 тысяч рублей. При этом правительство идею не поддержало, указав, что ремонтом дорожного покрытия должны заниматься специалисты. Лионель Месси установил сразу несколько рекордов на чемпионатах мира по футболу. В матче против Алжира он оформил хет-трик и помог сборной Аргентины победить со счетом 3-0. Благодаря этому Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по числу голов на мундиалях, а также стал самым возрастным автором хет-трика и первым игроком, принявшим участие в 6 чемпионатах мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре резко похолодало, до плюс 18, сейчас идет дождь. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 15, и ясно, но завтра днем до плюс 24, и будет облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас уже 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Южное шоссе «Авроры» движется 20 минут от поста ГИБДД до промышленности. Нововокзальная стоит от Новосадовой до Старой Загора. На ракете сложности от стоянки грузовых машин до Карла Маркса, на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской и на Ленина от полевой до Осипенко. И напомню тебе, что каждое утро ты можешь начинать в компании Рекорда. С 7 до 11. Мега утро. В рубрике «Засада» ты делишься важной и полезной информацией с другими нашими слушателями и, конечно же, подписчиками наших информационных каналов. Слушаем с тобой неформатные треки 8.40 в нашем трэш-пати. И, конечно же, играем с тобой в клевые игрушки с крутыми призами. Все это с 7 до 11. Мега утро. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвуют около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Точнее, ушах остальных слушателей. Заберут всю брендированную артезианскую воду «Рекорда» или поделятся со следующим участником, чтобы посмотреть, как он поступит.

следующим участникам. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Ну вот чуть с ума не сошла перед эфиром. А знаете почему? Потому что узнала день чего сегодня. Сегодня, оказывается, день приманивания муз. Я так подумала, музы, какие они, о чем, для чего? Они же нас должны вдохновлять. Что нас вдохновляет? Нашего музреда вдохновляет определенность. Николая, прекрасно понимаю, меня тоже это и радует, и вдохновляет. И вообще как-то жить после такого хочется. Еще вот, знаете, некие вот финансы всякие там, деньги разнообразные тоже очень вдохновляют. Друзья, вас-то что сильно бодрит? Заглядывайте в мобильное приложение и пишите, что вас вдохновляет. Робин Шульц в этом часе и Bad Times. Еще год Lucky, ла-ла-ла. Диджей Луис тоже в этом часе, Билли Джин.

0: лет.
1: На рекорде.
2: Плохая примета освещать темный переулок новым айфоном.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
3: Может, что-то с песнями лучше всего.
2: Никит, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендацию.

0: пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами. Одной из них 70 с кандибобером. Вот такая.
1: А другая пришла со своим и зовут его Паша. А друг у нее монгол Олег.
2: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
3: Радио Рекорд «Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал «Макс». Подписывайся. Радио Рекорд «Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
6: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
7: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите Большой Семерки, даже не поприветствовав его, сообщили швейцарские СМИ. Макрон пригласил Зеленского на саммит в надежде, что после заключения рамочного соглашения США с Ираном удастся установить контакты между Россией и Украиной. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса. Они смогут бесплатно выбирать места при покупке билета, а также при необходимости сопровождающему предоставят место рядом без доплаты. Кроме того, в аэропортах будет доступно бесплатное сопровождение. Али Алван признан лучшим игроком матча Австрия-Иордания. Форвард сборной Иордании стал автором первого гола своей команды в дебютном матче на чемпионате мира. Но добыть хотя бы ничью против Австрии не удалось. Счет 1-3. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Дэнс лето
0: на рекорде.
4: Лето.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: H2Ошники на рекорде.
2: А у нас вовсю продолжается наша летняя игрушка, где ты можешь стать H2Ошником рекорда и заполучить себе бутылочки нашей крутой брендированной воды рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это прямо сейчас отправить заявку, а именно фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Если ты это уже сделал, то тебе стоит только дождаться звонка от рекорда. Если дождался, то нужно решить оставить все бутылочки, которые на кону, себе или же оставить 3, а остальное подарить участникам в следующем розыгрыше. На кону у нас в начале всегда 4 бутылочки, ну и плюс то, что осталось от предыдущих розыгрышей. И небольшая пометка. Тот, кто делится, увеличивает свои шансы на то, что мы позвоним ему чуть позже, когда наш призовой фонд уже будет увеличен. Так что можешь забрать все сейчас, а можешь часть забрать сейчас и потом еще больше. Решай сам. Подробности и информацию о накопленных литрах смотри еще в наших информационных каналах, в телеграмме в Максе Радио Рекорд Самара. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Погода.
2: И давай посмотрим, что у нас с тобой за окном. Плюс 18 в Самаре. Идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня похолодает до плюс 15. Будет ясно, совершенно без осадков. Ну а завтра днем облачно с прояснениями и прогреется воздух до плюс 24.
1: Рекорд реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, а меня зовут Кристина. Новость, просвещаемся. В школьных учебниках может появиться раздел о финансовой грамотности. Точнее, не просто может, его уже добавили в новый раздел «Семья в экономике», посвященный основам финансовой грамотности. Речь идет, конечно же, о пособиях по обществознанию для 9 классов. Вот так. Вот когда я училась, я даже не могла представить, что такую важную дисциплину могут вот раз и нам добавить. Ну, любопытно, честно признаюсь, любопытно, мне не повредит даже сейчас, несмотря на то, что я взрослая. Друзья, рассказывайте, вот ваша воля была бы, вы бы какой предмет обязательно добавили бы в школьную программу? Пишите об этом у нас в нашем приложении Радио Рекорд. Он и в этом часе и Small Town Boy. Также услышим Мали Фарбин и Body Talk. Джесси тоже будет, и Can't Deny It. И трэп «Мафия Хаус», «Мафия Стайл». Мафия Стайл, no love, прямо сейчас «Yearbooks», «Graceland» и все это «Рекорд Дэнс Лето».

0: 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Марамойка какая-то. Нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну ты не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил. А у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент подписчиков.

0: Памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-900-17-967-66-61.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
4: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
3: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
4: Серьезно? Так можно было?
3: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Дэнс-лето.
7: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против России, пишет издание «Политико» со ссылкой на двух дипломатов. Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция БНР, возражения Софии могут быть связаны с намерением Евросоюза включить в санкционный пакет патриарха московского Кирилла. Полеты легких и сверхлегких самолетов ограничат на высоте до 5 километров в 200 метров в регионах Центральной России. Ограничения будут действовать над Москвой, частями Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, пишет журнал «Менеджер» со ссылкой на анонимное исследование среди топ-менеджеров компании. Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые 3 месяца этого года на 28,5% до 1,5 миллиардов евро. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. О. Банк.
0: Рекорд.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джошуа Робби. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре все еще идет дождь. Плюс 17. Ночью сегодня дождь прекратится. Будет до плюс 15. Ну а завтра днем также без осадков и до плюс 24 градусов. На дорогах города уже 8 баллов. Очень серьезные пробки по данным сервиса Яндекс.Карты. На Кирова от Заводского до Московского будешь ехать 40 минут. На Раките от магистральной до авторынка 35 минут потратишь. Южные шоссе и Авроры спарятся от ГИБДД до Заводского. Московская от Ташкентской до торгового комплекса на 18-м километре. Нововокзальная от Новосадовой до Старозагора 20 минут. Соколова от Лесной до Новосадовой аналогично. И 15-минутка на Заводском от проспекта Кирова до Зевица. И оперативно узнавать о всем происходящем в городе, стране и мире ты можешь в наших информационных каналах в Телеграм и Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай, подписывайся, читай наши новости, комментируй, конечно же, участвуй в наших опросах и розыгрышах. Продолжается наша летняя игрушка «H2Ошники Рекорда». Выигрывай нашу брендированную воду Рекорд от бренда «Кристальная». Заходи в наши информационные каналы, жми в закрепе «Я хочу пить», и совсем скоро мы уже подведем итоги и выберем трех счастливчиков. И там, и подарим по 4 бутылочки. И все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд реклама. VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
9: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилере «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
10: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас 17 июня и 17:00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Я вас всех приветствую.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Сердце? Проверил. Сосуды? Проверил. Щитовидку? Проверил.
5: Так быстро все успел?
4: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Обнови летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
10: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Дэнс лето
14: на рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: РЖД создали специальный штаб для контроля поставок нефтепродуктов в регионы. В компании сообщили, что особое внимание уделяется доставке авиакеросина в аэропорты, чтобы избежать перебоев с топливом. Меры принимаются на фоне сообщений о временных ограничениях на продажу некоторых видов топлива на АЗС. Ограничения на поставки армянской сельхозпродукции не связаны с политикой, заявил глава Россельхознадзора. Он отметил, что причины лежат в плоскости качества и безопасности продукции. По оценкам Центробанка Армении, ограничения на экспорт в Россию могут привести к снижению ВВП страны на 2%. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Встреча состоится 18 июля и станет одним из главных событий начала нового футбольного сезона в России. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены.
4: Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
9: Выгода до 750 000 рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас прохладно, всего 17 градусов, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью будет без осадков, до плюс 15. Ну а завтра днем до плюс 24 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас все очень напряженно, 7 баллов. Серьезные пробки по данным сервиса Яндекс.Карты. Ракита 20 минут движется от АЗС до авторынка. Кирова стопорится от Ставропольской до Московского. На Новосадовой 20-минутные сложности с проездом. От Осипенко до Масленникова, на Нововокзале. Вокзальные 15 минут от Новосадовой до Старозагора. Москва тормозит от Советской армии до 4-го проезда из-за аварии на пересечении с 4-м проездом. И на Ракете тоже готовься простоять около 15 минут от стоянки грузовых машин до Карла Маркса. На рекорде ты всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и мире. Ну а каждый будний день еще и заряжает тебя энергией и позитивом. В эфире «Мега Утро» ты можешь делиться тем, на что стоит обратить внимание. Также мы дарим тебе подарки, играем в наши игры, слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И, конечно, рассказываем тебе свежайшую полезную информацию. И продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем тебя в ряды H2ушников рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11. Мега утро для детей старше 12 лет. А из музыки через пару минут услышим с тобой «Медуза», а также будет Роман Мессер.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
7: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
8: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
9: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус 7.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: И этот рабочий день позади, впереди ленивый летний вечер, когда можно расслабиться и восстановить силы, и постарайся не работать по ночам. Учеными доказано, что это уменьшает размер мозга. Память ослабевает, замедляется мышление и реакция, но если ты отдыхаешь как следует, то все восстановится. И не забывай, что отличное настроение способствует скорейшему возвращению энергии и сил, ну а также не забывай про 2 литра воды в день. Все-таки это основа основ. Наша рекордная вода, кстати, может стать твоей уже через несколько минут. И давай пробежимся по плейлисту этого часа. Подпоешь Роману Мессеру под трек «Улетай».

0: «Твой корасон» от «Now» и «The Warning». А также «Teardrop» «Hannibal Lee». А первая на очереди работа Эбин под названием «Hollow» на первой танцевальной. Отличного вечера тебе желаю я, Наташа Марко. И это рекорд «Дэнс лето».
1: Рекорд «Дэнс лето».

0: H2Ошники на рекорде.
1: А мы продолжаем нашу легчайшую летнюю игрушку. Дарим стильную воду рекорда от бренда «Кристальная». Это реальный эксклюзив. Такой нет ни у кого, кроме наших победителей. Суть розыгрыша, собственно, проста. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участнику уже нужно решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Если поделишься, мы можем тебе позвонить еще раз, когда накопится уже много воды. Ну а изначально у нас всегда 4 бутылочки. Плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Заявкой для участия является фраза «Хочу пить», обязательно с номером твоего телефона, чтобы мы знали, куда звонить. А отправлять эту фразу нужно в личку телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если ты уже все отправил, то просто тебе остается дождаться звонка от рекорда. Твоя заявка действительно на протяжении всего нашего летнего розыгрыша. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь еще разочек посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Становись H2Ошником рекорда уже через несколько минут. У нас с тобой состоится игра.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода. Более 1000 км.

метров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.

0: Делись, друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Стань H2Oшником рекорда. Напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда решай, забрать все бутылочки воды или же поделиться со следующим участником. Ты можешь забрать и выиграть все, или же оставить 3 себе, ну а остальное мы приплюсуем к призу на следующую игру. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, что остается от предыдущей игры. Можешь ли ты сдержать свою жажду? Ведь те, кто делится автоматом, увеличивают шансы того, что позже мы вновь перезвоним ему, когда на кону будет больше бутылочек. Ну и плюс карме, конечно же, никто не отменял. В прошлый раз мы не дозвонились до нашего участника, и 7 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» так и остались в призовом фонде. И посмотрим, что же сейчас сделает у нас Катерина. Номер телефона ее оканчивается на 7637. Что она будет делать с нашим призовым фондом? Все-таки его разделит или же заберет его полностью? Напомню, 7 бутылочек у нас сейчас на кону. Катерине нужно взять трубочку. Звонок вроде как пошел. Гудков почему-то мы не слышим. Ну, я думаю...
2: Алло.
1: Катерина, привет.
2: Здравствуйте.
1: Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит, ты в прямом эфире.
2: О, добрый вечер.
1: Привет, привет. Катерина, как тебя лучше называть? Екатерина или Катюша?
2: Вот Катерина, да, идеально.
1: Катерина, супер вообще. Так, Катерина, ну что, ты нам писала, что хочешь пить. Я так понимаю, что жажда у тебя никуда не пропала, верно?
2: Верно.
1: Так, у нас сейчас на кону, смотри, 7 бутылочек рекордной воды. Но немало, хочу тебе сказать, прям вот немало. И давай сейчас с тобой подумаем. Ты можешь забрать все 7 бутылочек, либо же 3 себе, ну а 4 у нас перейдут в следующий розыгрыш. Что будем делать?
2: Так. У меня большая семья, я, наверное, заберу все 7 бутылочек.
1: Все 7 бутылочек. Слушай, ну мы не осуждаем ни капельки. Молодец, правильно.
2: Спасибо.
1: Все-таки решила. Конечно, тем более все в семью. Все в семью. Умница.
2: Да.
1: 7 бутылочек достаются тебе. Желаем тебе отличного вечера. Классного, клевого,
2: спасибо.
1: Уютного, конечно же, и семейного. Ну, а когда у нас следующие розыгрыши, теперь мы начинаем все сначала. 4 бутылочки у нас будут на кону, сразу тебе скажу. Ну, а если вдруг ты забыл, то посмотри в наших информационных каналах, в телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно подписывайся.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Повреждения в доме на 22-го партсъезда могут привести к разрушению конструкций. Они обнаружены при высыхании плит после пожара. Утром с жителями провели собрание и объяснили. До 21.00 они могут вывести личные вещи. После этого дома обесточат и отключат от воды. В соседних домах номер 22 и 24 газоснабжение уже восстанавливают. В Самарской области на АЗС «Роснефть» изменили правила отпуска от топлива. Теперь водители должны указывать требуемый объем в литрах, пишет «Коммерсант». Уточняется, что лимитов нет. Тем временем «Татнефть» отменила ранее введенные ограничения на продажу бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих автозаправках. Но по АИ-95 лимиты в 30 литров пока сохраняются, сообщил источник «Интерфакса» в компании. Поезд «Победы» прибыл в Самару. Жители и гости столицы могут узнать о событиях Великой Отечественной войны. Это первая в мире интерактивная выставка с эффектом присутствия в движущемся поезде. Вход свободный по регистрации на сайте проекта. А еще больше новостей смотри в нашем канале в Макс Радио Рекорд Самара, ну а также в нашем канале Телеграм. Все это для детей старше 12 лет.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от Радио Рекорд.

0: 20.00. Русский час на рекорде.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-320-48-605, 6+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
6: Дэнс лето
1: на рекорде. Лето.

0: В Самаре сейчас плюс 16 градусов, облачно с прояснениями и, кстати, полнейший штиль. Ночью сегодня будет до плюс 15, малооблачно, ну а завтра днем 24 градуса нам обещают и будет также облачно с прояснениями. На дорогах города все успокоилось и сейчас 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Советской Армии 10 минут простоишь от Новосадовой до Московского, Новосадовая стоит от Челюскинцев до Ярошевского. Нововокзальная стопорится от Новосадовой до Московского, Аврора от Дыбенко до Аэродромной и на Ленина еще 7-минутная пробка от Челюскинцев до Новосадовой. И напомню тебе, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и что бы ты ни делал. Просто скачивай на свой гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Ну а также ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании обязательно указывай регион, Самарскую область. И если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то просто говори ей. Включи «Радио Рекорд Самара» и вновь ты с нами на волне и можешь участвовать в наших розыгрышах. Ну и, конечно же, слушаешь нашу самую клевую танцевальную. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет. А из музыки далее слушаем с тобой Butterfly. И через пару минут улетает Романа Мессера.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет». «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. 7 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге на наших рекордных часах. Меня зовут Женя Балдин. Я вас всех приветствую. Напоминаю, что сегодня у нас среда, а в ночь со среды на четверг, ровно в полночь, у нас традиционно в эфире Рекорда шоу «Рекорд Гест Микс». Кто будет у нас на этой неделе, а конкретно сегодня? У нас будет Джоша Робби, нидерландский диджей-продюсер, поиграет вам приятную хаос-музыку, летнюю, прикольную. Так что обязательно, если мало ли вы совы, не спящие люди по ночам, возвращайтесь в наш рекордный эфир. А если, кстати, пропустите, то для этого работает телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд», куда мы ежедневно выкладываем все наши вечерние и ночные радиошоу, разумеется, с трек-листами для вашего удобства.

0: «Транслята» в мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь. Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить военные действия против Ирана, если их не устроят условия меморандума о взаимопонимании. По словам лидера США, дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от содержания и выполнения возможных договоренностей между странами. Товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел, заявил Владимир Путин. Президент открыл марафон двусторонних встреч на саммите в Казани переговорами с лидером Филиппин. Китай и Венгрия вошли у российских туристов в пятерку самых популярных стран на это лето. Они вытеснили Испанию и Белоруссию, следует из данных сервиса для организации путешествий. Также в топе Франция и Италия, а лидирует Турция. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
10: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru. Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Марамойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, легко рассуждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: И лови немного полезной информации. Завтра в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода и будет до плюс 24 градусов по данным Яндекс.Погода. И не забывай, что каждый будний день ты можешь начинать в компании Рекорда. С 7 до 11. Каждое буднее утро. В рубрике «Засада» делись важной и нужной информацией с другими нашими слушателями. Слушай неформатные треки в рубрике «Трэш-пати» в 8.40. Играй в наши игры, выигрывай подарки и, конечно, не забывай про нашу летнюю игрушку, где ты можешь стать H2-ушником Рекорда и выиграть нашу крутую брендированную воду Рекорда от бренда «Кристальная». И все это в эфире «Мегаутро» с 7 до 11 каждый будний день. Радио «Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
4: Рекорд реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
7: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
6: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
8: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%. И в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой. Особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
6: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Дэнс лето!
4: На рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, известный закон Годвина гласит, по мере разрастания онлайн-дискуссии, вероятность сравнений, связанных с нацизмом или Гитлером, стремится к единице. Именно поэтому мы не позволяем дискуссиям особенно разрастаться и обсуждаем новости умеренно длинно. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки проводят на пенсии в среднем на 17 лет больше мужчин. По оценкам экспертов, ожидаемая продолжительность жизни женщин в России составляет около 79 лет, а мужчин около 67. При нынешнем пенсионном возрасте это означает, что россиянки живут на пенсии примерно 19 лет, тогда как россияне всего около 2. По данным исследователей, такой разрыв считается самым большим в мире.
2: Россиянки 19, а россияне, то есть мы около 2? Слушайте, но тут, знаете, тут, видимо, дело в том, как живут. Может, живут мало, но ярко, да, живут как упавшая звезда. Быстро, знаете, так, на алкогольном топливе, на алкопарах, на всю мощь. А ведь, смотрите, а еще и дым табачный изо рта на полную валит, да? Там, я, в принципе, ну, как тут долго проживешь на такой мощности? Дым валит, спирт внутри кипит. Живешь, как паровоз под откос, ну, быстро, но ярко.
4: Будет что вспомнить потом.
2: Конечно, разумеется.
4: Когда крякнешь.
2: Да, да, да. И во время. Но, послушайте, 19 против 2. Ну, конечно, давайте все-таки не будем сбрасывать со счетов, что и сама пенсия у наших женщин на 5 лет длиннее.
4: Да, у них в 60, у нас 65.
2: Да. А не в 64-59, нет?
4: Нет.
2: Ну, в любом случае,
4: там цифра 59, как бы. Ну, где такое было?
2: Я просто
4: ровное, круглое число.
2: В любом случае, да, у нас разница в пенсии на 5 лет. Они на 5 лет на пенсии больше. Поэтому давайте, да, мы все-таки будем корректны. И добавим еще плюс 5 лет. То есть, значит, на пенсии мужики живут как бы там не 7 против 19, да, не на 17, а на 12 все-таки только лет больше они живут, что уже легче. Но все равно, вы смотрите, хорошо, на 12 лет больше, даже если на 12. И знаете, и тут вот алкоголем, табаком и образом жизни, я думаю, тут все не объяснить.
4: Да нет, конечно, ерунда полная.
2: Абсолютно.
4: Просто, может, ерунда. Они как-то экстремалят, наши пенсионеры, мужики, там, в горы ходят, там, дайвингом занимаются, с опасными акулами, там, что, там, к диким племенам в джунгли едут, как-то, это что, хращает жизнь, да?
2: Вероятно, но есть еще одна версия про других акул. А может быть, все-таки дело, собственно, в наших женщинах тоже. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. Вот когда женщина, ну, женщины и то, знаете, они так, мужиков-то так чуть-чуть там, да ты что, там, не вынес это, когда я на тебя взял, быть, потратил, а? Это женщина. А когда женщина становится бабушкой, а потом еще хуже бабкой, а потом, когда, если совсем плохо, старухой, ну, как тут с ней долго проживешь? Даже это пушкинская, да, из «Золотой рыбки» там, опять моя старуха бунтует. Не дает мне покоя, старуха проклятая. А как с такими старухами долго прожить? Так
4: это, конечно, очень обидно, потому что, наверное, действительно все в них. Потому что, в принципе, для нас, для россиян, для российских мужчин, пенсия – это мечта. Это как поход с нам грали. Потому что еще великий почтальон Печкин сказал, я, может, только жить начинаю, на пенсию выхожу. Потому что вот он к этому стремился.
2: А у почтальона Печкина…
4: У него же велосипед, как бы.
2: Да, но у него был велосипед, но мы знаем, что у почтальона Печкина не было жены-пенсионерки Печкиной.
4: Но
2: да?
4: Это не факт. Мы же не показывали.
2: А мы ничего про нее. Раз не показывали, значит, нет.
4: А, старуха Печкина.
2: Конечно, знаете. Наоборот, видимо, ее нет. А может быть, она его доконала. Так вот, конечно, когда у нас… Да, а потом, смотрите, ведь на старухах все не заканчивается. Значит, там сначала там бабка, потом старуха, а потом корга, а потом, когда она становится старой перечницей, а потом хрычевкой, а потом грымзы. А?
4: Я остаюсь просто дедушкой.
2: Да, а нет, тут меня. И годика не протянешь с таким. Но вопрос серьезный. И вопрос, как всегда, этот серьезный вопрос мы переадресовываем кому? Правильно, вам, дорогие наши эксперты. Ну, смотрите, вот такой разрыв. Самые мы первые, да?
4: Да, мы первые. Это как бы, ну, это хоть какой-то плюс в этом можно найти. Потому что, ну первые во всем мире.
2: Это хорошо, да.
4: Да,
2: ну,
4: да,
2: искать плюс место. Обязательно
4: если
2: нужно.
4: Если кто на втором, ну…
2: Плюс нашли, а теперь обо всем остальном. Вот. Смотрите, мужики живут меньше в России, и кардинально меньше, как нам говорят тут в этой новости, что мы первые в мире по этим показателям. Так вот, вопрос общий сначала. Почему мужики у нас живут меньше? Но общего вопроса нам недостаточно. как ты конкретно думаешь, почему мы, мужики, живем меньше?
4: Вы, женщины, мужики, если ты женщина.
2: Если ты женщина, девушечка, бабушка, почему мы, мужики, живем меньше, а почему вы живете дольше? Вы все поняли, обсудим это в народных новостях.

0: Крафт-шоу.
1: Обычные поцелуи могут привести к заражению бактерии Helicobacter pylori, предупреждают врачи. Она передается через слюну, а также через грязные руки и общую посуду. По словам специалистов, бактерия способна годами никак себя не проявлять, но при этом провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, а в некоторых случаях повышать риск развития рака желудка.
2: А? Поцелуй к раку желудка? И это я хочу обратить ваше внимание, господин Кремов. Это обычные поцелуи к раку желудка. А что тогда, простите, необычные? Ну вот те самые, которые, помните в песне там, чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Вот те нижние поцелуи, так они, наверное, вообще сразу к ротавирусу или к коклюшу, боюсь предположить.
3: Ну, как, да, каким-то опасностям, да.
2: Вот. К свиному гриппу сразу.
3: К вывиху челюсти.
2: И к перелому,
3: да, возможно, перелом. Зуб может выбить тебе передний.
2: То есть просто поцелуи могут привести к заражению бактерий Helicobacter pylori. А, то есть, вот, я правильно понимаю, вот когда ты, значит, целуешься, да, там, и шепчешь ей на ушко в это время, там, я тебя люблю, там, солнце мое, цветок мой ненаглядный, а тебе, значит, в это время в рот какой-то Helicobacter лезет?
3: Pylori. Пока ты на ушко шепчешь, опасности нет, на этом нужно остановиться. Пошептались, как бы, и баиньки.
2: Нет, ну как?
3: Без всяких поцелуев этих ваших.
2: То есть, просто шептать?
3: Бесовских, да.
2: Хорошо, ладно. Значит, в поцелуй она передается через слюну. Окей. Но там же еще было сказано, что этот Helicobacter также передается через грязные руки. И вот тут я задумался, а руки во время поцелуя при чем? Что кто-то во время поцелуя руки сует в рот?
3: Не, ну прикольно, да, палец засунуть в рот. Так поделать. По губам.
2: Нет, подожди, секунду. Нет, я знаю поцелуй с языком, но с руками.
3: Да нормально.
2: То есть руки, а может это те, кто языком плохо управляет, как бы, он как бы еще язык руками направляет, как бы.
3: Ну или просто, знаете, сунул палец в какую-то грязь, даже не буду говорить куда, потом облизал его. Ну, чтоб чистый был, да? Палец-то остался чистый, а во рту Helicobacter pylori. Хотя отличное название для death metal группы — Helicobacter pylori.
2: А теперь, знаете, я буду думать не о группах ваших, я буду думать о нем. И у меня практически вопрос. Хорошо, ладно, а перехватить во время поцелуя этот Helicobacter нельзя?
3: Что перехватить?
2: Ну, перехватить эту бактерию. То есть, если перед поцелуем ей в рот брызнуть дихлофосом, например.
3: Ну, тогда это вообще-то уже статья.
2: Да-да.
3: Тяжкие телесные.
2: Тут, знаете, другая проблема, да. Ну, хорошо, а если я целуюсь чистыми руками? То есть мыть руки перед поцелуем?
3: Ну, или без рук, вообще руки за спиной держать.
2: Без руков?
3: Без рук, вот без рук целуются.
2: А, окей. Ну, окей, ладно, с чистыми руками я тоже, ладно, это даже готов понять. Что там еще было сказано? А там же еще было сказано мыть, а также передается через поцелуй, да? Чистые руки.
3: Нечистые.
2: Нечистые руки, точнее. И посуда. Немытая посуда. А при чем здесь посуда? Может передаваться через общую посуду. При чем здесь поцелуй?
3: Ну как? Ну смотрите, вот ели вы плов руками, да, как это у нас это водится у россиян, как бы, да? Там посуда была грязная. Вы как бы плов с Helicobacter pylori с посуды передали себе в рот, потом этими жирнющими своими губами в бараньем жиру ссали, начали целоваться. Да. И все, и вот, все, бинго.
2: Вспоминаю, так и было. Ну, это что, это кому предостережать? Это предостережение для свиней, что ли? Выжрал хавчик из немытого корыта.

0: Свой или ее?
1: Ее тоже, да. Да. Оба рота
0: полоскать и целоваться.
1: Да, говорит. А потом, да.
0: А это поцелуй уже? Или это...
1: Такой, да, изобретатель.
0: Это не французский, а какой?
1: Монгольский. Горловое пение.
2: Шоу на рекорде.

еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джошуа Робби. Полночь в Рекорд-клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В России могут запретить сувенирные деньги и билеты банка приколов. Как сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в парламенте и ЦБ обсуждают введение ответственности за изготовление предметов, слишком похожих на настоящие банкноты. По словам чиновников, такие меры нужны для борьбы с мошенниками, которые используют сувенирные купюры для обмана граждан.
2: Так вот от каких мошенников мы страдаем-то, а? Вот от каких мошенников наши граждане каждый день. Я-то думал, понимаете, что нас обманывают телефонные мошенники в основном, да?
3: Интернет-мошенники.
2: Да, телефонные интернет-мошенники, которые пенсионеров разводят там в месяц на сотни миллионов рублей. А мы, оказывается, от этих сволочей, кто нам втюхивает купюры с надписью «не является платежным средством». Вот вам уже сколько втерли?
3: Слушайте, ну вот это вот не надо вот это вот. Потому что, смотрите, нужно все проблемы решать в хронологическом порядке. Проблемы выступления. Мы настрадались от мошенников с банком приколов в 90-е и нулевые. Вот за то нужно расплатиться этим мошенникам, да? А потом уже, когда с этими разберемся, да? Уже постепенно пойдем, как бы, вот к телефонным, там, знаете, к сетевым мошенникам.
2: Да, конечно.
3: Вот тогда-то, помню, тогда реально было много случаев, когда, знаете, когда они только появились, были в новинку, там, да?
2: Пора разобраться с 90-ми,
3: конечно. В 2002-м, как бы, в новинку, там.
2: Нет, это, конечно, проблема серьезная. Вызов, как говорят сейчас, да? Челлендж серьезный. А ведь, смотрите, они же еще собаки такие, они же делают пятитысячные купюры. Нет бы там приколы, ну, там, не знаю, ну, хотя бы с соткой. 100 рублей сейчас вообще ничего не стоит. Сотка сейчас по покупательной способности сама по себе прикол, да? А они же аглоеды такие пятитысячными нас разводят. И вот тут мне вопрос, а что, действительно много жертв? Вот а где и кому эти банки приколов они втюхивают? В обменнике, наверное?
3: Ну, в полутемных комнатах, когда, значит, плохо видно.
2: А что это ситуация? Нет, посмотрите, вот давайте каждую ситуацию разберем. Значит, самая, ну, такая, ну, естественная, да, в обменнике, да, вот где. Но там, а ведь, да, кстати, есть действительно большая вероятность, что, может быть, они это делают в обменнике. Потому что, смотрите, ведь в обменниках, да, они проверяют купюры, знаете, ну, вот как пассажиров в аэропорту перед вылетом. То есть купюру там до трусов раздевают. Там даешь там любую купюру, нашу, особенно если это доллары, да, они сразу ее, значит, кладут вот в эту хрень с ультрафиолетом, да, как бледного в солярий. А потом они еще достают, значит, огромную лупу и зырят на эту купюру сквозь лупу еще, наверное, минуты две, как будто хотят там разглядеть все бактерии.
3: А что, и доллары есть такие? То есть там написано «This is bank prequel».
2: Ну, это, конечно, я не хотят через лупу, это только там очень мелко, знаете, надо через лупу.
3: Под Франклином, там чуть-чуть.
2: Чуть-чуть, капелька. Ну, и, видимо, знаете, как они втюхивают им? Может быть, иногда у них эта лупа ломается. А без нее они даже не могут прочесть на купюре там ничего.
3: Здесь свет мошенники приглушают, как бы, я же говорю.
2: Хорошо, где еще, кроме обменника? Вот где сегодня расплачиваются пятитысячными купюрами и их при этом не проверяют? Там на уровне фразы «не является платежным средством». Где? Может, в банке? Или, может быть, знаете, может быть, в банкомате? А, точно, через банкомат. Возможно, эту купюру... банкомат, конечно, вот такую он ее не примет, да? Потому что там, да, написано «банк приколов». Но... А может быть, эту купюру может принять банкомат, если ее засунуть и перед этим зачеркнуть ручкой слова «банк приколов». А?
3: Ну зачем? Ну что ручка? Мне не нравится дурака. Закрасить таким белым маркером канцелярским. Знаете, когда вот так замазывают, когда вот в документах там что-то там...
2: И подписать. Настоящее. Ну хорошо, кого сегодня можно развести купюры банка приколов? Ну не знаю, мне кажется, что даже...
3: Ну, бомжа в метро, который стоит, выбирается.
2: Да, можно? Типа 5, так, когда даешь 5, а это да.
3: Вот они пожаловались, видимо.
2: Мне кажется, что даже вот прибывшего на вокзал из Таджикистана приезжего, ты ему не втюхаешь, потому что он к этим купюрам очень внимательный, да, потому что ему перед выездом, ему так и сказали, там, брат, будь внимателен с купюрами банка, прикол.
3: А может, у него уже свои такие есть. Может, он как бы у себя на родине в банке обменял свою национальную валюту на купюры банка, прикол. Но, кстати, ну, главный вопрос в этой истории такой, для меня, по крайней мере. Вот люди, которые создавали эти купюры банка приколов, они делали это с какими-то хорошими намерениями. То есть для приколов. Какие могут быть приколы, кроме как мошенничества с билетами банка приколов? В чем прикол? Это что?
2: Смотрите, зачем их делали?
3: Да, зачем их делали?
2: Ну как? Я вам
3: для легального
2: поля. А я вам тоже сказал. Смотрите, а зарплата таджикам, это разве не прикол?
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: В Петербурге коммунальщики провели летние учения по уборке снега. На Кирочной улице сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег, а участники разбирали сценарий от обычной уборки до внезапного снежного коллапса. По словам организаторов, тренировка нужна, чтобы заранее понять, кто за что отвечает и как действовать в случае нештатных ситуаций зимой.
2: Что вот, простите, делает ситуацию со снежными заносами летом похожей на ситуацию зимой? Не знаете?
3: Не, ну как? Ну как любое учение, воображаемый снег, там, ну там какой-то вот такой, знаете, как воображаемый противник, как бы там.
2: Нет, ну нет, ну мы-то почему воображаем? Все-таки лето, да, по крайней мере, летом хотя бы есть тополиный пух.
3: А, ну да, ну он есть, да. Конечно, он
2: это. Но они же на Кирочной, эти в Питере, то есть, да? Ну. А сегодня в Питере весь день дождь. Там и пуха-то нет. И, кстати, на Кирочной улице, знаете, видимо, все-таки учения проходят успешно, потому что раньше, давно, на Кирочной улице стояли проститутки, а сейчас их нет. Это, видимо, так хорошо коммунальщики тренировались. То есть всех проституток как снег убрали, как бы где-то сейчас лежит куча.
3: Да, они сами разбежались. Вы бы на месте проститутки, чтобы остались бы там, когда там учение по уборке изображало.
2: Конечно, да, то есть нет, все-таки работает, да, значит, ну, а... И отрабатывали, что там действия на случай зимних снегопадов. Экскаваторы загружали в грузовики условный снег.
3: Условный.
2: Ага. Интересно. Кстати, вот век живи, век учись. Вот, ну, согласитесь, Кремов, что до этой новости вы не слышали такого словосочетания. Да. Условный снег. А, кстати, что это такое, условный снег?
3: А что угодно. Вот что называем, это будет условным снегом. Сказали организаторы, кто бы это ни был. Вот именно там пенопласт, вата, там
2: ларьки, например, да, там прохожие. Нет, ну что, снег воображаемый, это я понимаю, как в театральном. Помните, работа с воображаемыми предметами учили. Ну, я не думаю, что прямо у коммунальщиков прям такое хорошее воображение.
3: Кстати, в прошлом году они это учение летом проводили на Маховой, тоже в центральной улице Питера, где театральный институт. Или академия, он сейчас уже называется, я не знаю. Вот там это было логично. Сейчас на Кирочной. Рядом, но не там. И почему они все время трутся в центре эти учения устраивают? Почему? Почему? В Кудрово, в Удель. Ну,
2: а может, коммунальщики...
3: Шокировать студентов, туристов китайских?
2: Да нет, а просто коммунальщики, видимо, живут в центре, в хостеле все.
3: Им не удобно. Далеко. А в Кудрово они не живут, что ли?
2: Ну, а в Кудрово, понимаете, совсем другая снежная ситуация.
3: Это да.
2: Да, представляете, в центре там снег, он вот так, а в Кудрово он как? Он по-другому совсем.
3: Он там желтый, да.
2: Но это же все-таки, это в Питере, да, учение, как было сказано. А почему в Питере? А что, в Москве как бы к зиме не готовы, что ли?
3: А в Москве все по-настоящему. Вот смотрите, вот как бы каждый год меняют плитку. Это же учение, но они по-настоящему меняют ее, как бы, да?
2: А, тротуарную. Тяжело как-то. В учении, да, легко. Нет, а может быть просто в Москве, знаете, в Москве круче. Ведь смотрите, наши коммунальщики тренируются просто летом, да? А коммунальщики в Москве, они тренируются, может быть, весной, но в Майами. Там, а условным снегом было море, например.
3: Ну, возможно. Они же готовы. Возможно, это приехали к нам в Питер московские коммунальщики тренироваться. Заодно и город посмотреть. Вот поэтому они в центре и трутся.
2: А условный снег, это... Это какой снег?
3: Ну, какой-то московский.
2: В случае с москвичей. Где-то нашли какой-то.
3: Очень условный, да.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности официальных дилеров и на сайте jq.ru. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: этом месте нашей программы радио поворачивается к нам задом, ну и к вам не передом особенно, но все-таки больше туда. В этом месте нашей программы вы пишете сообщения, а мы кое-что из этих сообщений читаем в эфир. Это мы называем народные новости. Чё там?
1: Но тут у нас была новость, в общем-то, такая не самая веселая, о том, что как бы самый большой разрыв в возрасте смертности как бы в России, как бы в мире. То есть между женщинами и мужчинами, разумеется. Мужчины умирают на 17 лет раньше, чем женщины. То есть,
0: меньше живут.
1: И мы спросили тебя, почему? Да, ну есть какие-то явные причины, которые там нам озвучивают постоянно Минздрав, там вредные привычки, то есть все, 5-10. Но все-таки как-то все равно этого как-то маловато, да, потому что разрыв-то какой-то гигантский такой, да, очень печальный. Для нас мужиков, почему мужчины живут меньше. И вы набросали много своих версий, причем как мужчины, так и женщины. Вот, например, женская версия от Елены. Здравствуйте, господа! Да энергию на других баб надо меньше тратить, и жить будете дольше. Заколебали других баб кадрить. Попросил друг моего мужа, иорданец, продать машину. Вчера захожу на Авито мужа, смотрю, а он там вовсю флиртует с покупательницей, белобрысой Иринкой. Я ему семерок не предъявляю, а еще и виновата осталась.
0: Подождите секунду, давайте разберем. То есть живут все меньше все-таки мужики из-за баб?
1: Да, из-за чужих баб.
0: А какая разница? Чужие бабы, что же бабы? И вообще чужих баб не бывает, правильно?
1: Ну что, как и бывших баб. Коммунизм такой.
0: Да нет, да, это во-первых. Во-вторых, самое интересное, что там по Иринке Белобрысой?
1: Ну, как бы, да. То есть он выставил какой-то друг иорданец, друг мужа иорданец, попросил мужа выставить на продажу машину. Типа, ну, видимо, может, в Иордании нет как бы доступа к нашему Авито. Я не знаю, какая там история.
0: Они как живут так вот, в такой ситуации, в Иордании?
1: Нет, иорданцы...
0: Почему они живут больше, чем мы, когда у них нет доступа?
1: Кстати, да, не знаю статистику, но уверен, что как бы больше живут. Да, вот.
0: Ну, так и так понятно. Так, и что с Иринкой?
1: А она заходит на Авито мужа. А там он уже, как бы, видимо, в переписке флиртует с какой-то Маринкой Белобрысой. Вместо того, чтобы машину иорданца продавать.
0: Вот до чего вы нас доводите, женщины. Но вот смотрите, то, что женщины виноваты даже в нашей высокой смертности по отношению к женщинам, даже женщины это признают. А что мужики?
1: Да, вот как мужики это подтверждают, как бы более четко сформулировал Василь. Он пишет. Да без баб мужики еще меньше жили бы. Но и в то же время они благодаря бабам живут меньше. Палка о двух концах. Да. Никуда не деться, да?
0: Ну, такая, с одной стороны, да? Давайте, то есть с одной стороны, да? Но с другой стороны, да. И женщина, кстати, такая же штука. С одной стороны, с другой. Вы знаете, женщина нравится с одной стороны или с другой стороны?
1: Да, со всех сторон нравится. А вот пишет там блендер задунайский. Привет, парни. Женщины обычно умеют хорошо готовить. Вот поэтому и живут дольше. А нам на эту готовку вечно времени нет. Поэтому часто приходится есть, что попало. Вот, например, господин Хрусталев в вашей копипасте с Тютрюмовым так позорно нарубил помидоры черри, что прям слов нет. Короче, надо всем учиться готовить вкусную и здоровую пищу самостоятельно.
0: Подождите, вот объясните мне. Копипаста, это после того, как мы ее тут недавно упомянули?
1: Да, она все.
0: Они стали ее смотреть?
1: Взлетела, да, тема. Спустя 15 лет тема взлетела.
0: Давайте те, кто не понимает, а когда мы ее снимали вообще?
1: Лет 10-15.
0: Да больше, вы чего? Это год там, наверное, 10-11. Да?
1: Ну 11-15 лет.
0: Ну, 15 лет, да, но не меньше, наверное. Там, да?
1: Сняли парочку пилотных выпусков.
0: Ну, не пилотных, они прям все там.
1: Да
0: не 5-6, их 10 было, или 9. Мы их сразу сняли за там, не важно. Так, я просто это никогда не смотрел. А что там я сделал позорного?
1: Черри
0: пробили. Потому что, понимаете, вот это самое ужасное. То есть я не смотрел, а сейчас они это посмотрели. А я даже не знаю, я нарубил черри там как?
1: Ну, как позорно как-то.
0: А Тутрюмов этот...
1: А Тутрюмов как бы смотрел на вас с неодобрением, я думаю. Я тоже не помню вообще.
0: Это такая интересная программа у нас была?
1: Да, тогда еще были молодые, красивые.
0: Я рубил черри, на меня смотрел Тутрюмов. А вы-то что делали?
1: А я что-то там тоже делал, я даже не помню. Какой-то дичь творил какую-то.
0: Какая познавательная программа, надо будет посмотреть.
1: Вот Мишаня пишет свою версию. Мы, мужики, живем меньше, потому что бабы... сосут нашу кровь.
0: Но давай признаем, что и не только ее. И что продлевает
1: нам
0: жизнь.
1: Ну, кровь не
0: да?
1: надо.
0: Так, давайте я почитаю. Вот, например, пишет Азат. Салют, Бат... А, в хорошем смысле. Салют, Батут, Кремчелло и Хрустелло. Он так слышит, мы это произносим, да?
1: Да, Кремчелло и Хрустелло. Хорошая
0: картина. Нет, хорошо, но мне просто казалось, что я более четко выговариваю. Ну, окей. Так, хотя это не мы говорим, это джинглы так говорят. Так вот он пишет, я вот насчет пенсионного возраста скажу так. Даже если бы его подняли, то все равно обычный русский мужичок помирал бы раньше обычной русской бабы, потому что сколько крови, опять здесь возникает тема крови, они у нас выпивают, здесь выпивают, за всю нашу жизнь, столько вампирам из «Сумерек» даже не снилось. Ну а про то, как они виртуозно из наших нервов играют, как на гитарных струнах, я вообще молчу. Каждый второй мужчина после 40 лет седой, а женщина нет! Это же о чем-то говорит! Ну да, это говорит о хорошей краске для волос.
1: Вот, которой мужики пользуются, но редко. И в принципе, когда мужик красится, закрашивает все седины, это обществом осуждается.
0: Осуждается, слушай, слава богу, конечно.
1: Слава богу, нефиг это вот все, знаете.
0: Но с другой стороны, действительно, а что краска у них такая хорошая, да, а у нас такая фиговая?
1: По-моему, даже в Туркменистане как бы на государственном уровне запретили красить мужикам седину, закрашивать.
0: И правильно, да? А вон они закрашивают. Но... А кстати, а есть краска для волос на груди? Вот у меня, смотрите, вон. А зачем? Ой, это кто-то блюет на... Это кто? Что, это радио «Маяк»? Какое радио?
1: Юмор-ФМ. Нас определили на Юмор-ФМ.
0: Пора! Ну что, заканчиваем? Нет, подожди. Нет, давайте пару сообщений, да.
1: А, так, ну смотрите. Ну вот тоже женский язык, который очень важен для нас. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев, пишет Полина. Мы дольше живем, потому что чаще балуем себя и не работаем. Соответственно, позитивных эмоций получаем больше. В связи с этим жизнь удлиняется. Я считаю, что все женщины, как она, не работают.
0: Блин, я не понимаю, они не работают, потому что они балуют себя, да? Да. Я думаю, что она говорит, ой, там спина болит, надорвала геморрой там. А это они себя балуют?
1: Из разряда, а что вы жалуетесь, что квартиру дорого снимать? Купите себе квартиру и не снимайте, да? Вот такой совет хороший. Да. Чё, не купите, не снимать тогда.
0: Так, Нет, читайте, да, все, у меня все зависло. Последнее.
1: Так. Привет, Крем и Хруст. Мужики живут меньше, потому что у них идеи неординарные. Я вот, например, мечтаю с другом Димкой построить бухлоход и поплавать на нем. На крайний случай пойти с ним на дно. Знаете, я видел в интернете бухлоходы, то есть, да. А такой плот на бочках пластиковых.
0: Где... Он идет?
1: Да, они плывут по речке и бухают. А, неважно, у самурая как бы нет цели, у самурая путь.
0: Только. А это плавучее средство?
1: Плавучее, да, плавучее.
0: А есть бухлоходы сухопутные какие-то, нет?
1: Ну, можно, да, ну как-то, ну да. Но
0: нет, послушайте, я хочу...
1: А что, даже звонить ему будет?
0: А он ему, нет, он его изобрел, сказал, или что?
1: Нет, он мечтает построить. Идея уже есть, есть ролик.
0: Нет, слушайте, я бы ему позвонил, на самом деле, или что, позвонить успею? Не, успею. Где, как его зовут?
1: Неизвестный. Не определился у нас.
0: Нет, я не успею позвонить.
1: Ладно.
0: Все, еще раз. Не, подожди, Так, ладно, все,
1: я
0: давай.
1: Я вам про бухлоход все расскажу.
0: Расскажете точно?
1: Да, конечно.
0: Так,
1: После эфира сразу.
0: Нет, только меня интересует так, по-серьезному.
1: Сядем нормально,
0: да.
1: Тогда.
0: Да, лучшего эксперта не найти.

0: Учение по уборке снега. На Кирочной улице сотрудники ЖКХ и городских служб отрабатывали действия на случай зимних снегопадов.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах. В Госдуму уже внесли законопроект, который отменяет штраф до 10 тысяч рублей за укладку асфальта. Авторы инициативы считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы, а местные жители нередко справляются с этим быстрее.
2: Чего россиянам хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги? Слушайте, ну, это, конечно, это очень хорошая новость. Слава богу, хоть что-то разрешили. А то все запрещали, я думаю, что уже ничего не разрешат. Но все-таки, смотрите, не звери какие, разрешили укладывать.
3: Как бы, и заметьте, что даже простимулировали их, отменяя штраф 10 тысяч рублей.
2: Конечно.
3: Это серьезная материальная их такой стимул.
2: Все, сегодня вечером уложу немного асфальта. А вы, кстати, когда пойдете укладывать?
3: Ну, я-то не пойду, пока еще это не это самое.
2: Пока-то
3: еще законопроект.
2: В любом случае.
3: Сейчас меня сегодня оштрафуют за 10 тысяч рублей.
2: Да, пока, конечно, сгоряча асфальт не надо укладывать. Но главное, вам не перепутать асфальт с собой. Потому что на асфальте вы укладываетесь хорошо.
3: А вот свежевыложенный выложенный тепленький асфальт, знаете.
2: Да.
3: Еще вот после дождя так пахнет хорошо.
2: Ох, и он да, столько соблазнов. Вот видите, разрешили, сделали нам, россиянам, подгон. И хотят разрешить самостоятельно ремонтировать дороги во дворах, да? А я не понял, а что раньше россияне не укладывали асфальт, потому что им этого не разрешали?
3: Нет, они кое-кто укладывал, да их штрафовали.
2: Нет, значит, не разрешали.
3: Да.
2: Штраф это запрет. Типа, держите меня семеро, да? Хочу уложить асфальт! А нельзя, штраф. Вот вы когда последний раз хотели уложить асфальт? Секунду, это важно, уточнение. Я имею в виду в трезвом состоянии.
3: Ну нет, вы знаете, у меня-то и катка-то нет.
2: Вот. А я позавчера, кстати, буквально
3: хотели,
2: во сне, да, страшный сон приснился.
3: Вручную или на катке?
2: Там такое, я был под асфальтоукладчиком. Но это отдельная история, неважно. Но, и что там, авторы инициативы, значит, было сказано, считают, что коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы. А местные жители нередко справляются с этим быстрее. А, ну то есть, я правильно понимаю, а когда, значит, у нас асфальт кладут быстро, это, значит, не коммунальные службы, а тетя Клава с дядей Семеном из третьего подъезда.
3: За 10 тысяч.
2: Да, быстро так, знаете, положили асфальт и пошли дальше работать, да, там, кем они работают, да, в поликлинику, там, да, учителями и так далее. Объясните мне, а почему коммунальные службы не всегда успевают оперативно устранять проблемы? Вот в чем вопрос, в чем дело? Они что, заняты чем-то еще? Может, они марки собирают? Или там, знаете, не успевают на занятия по йоге и пилатесу, да? Может, они не успевают, потому что они ходят к психологу? Или что, прокачивают гибкие навыки? Или занимаются биохакингом? Нет времени на асфальтоукладку?
3: Они не успевают, потому что они коммунальные, а не оперативные службы. Понимаете? У них все с чувством, с толком, с остановкой. Да, они обычно как бы могут, находят время, укладывать асфальт.
2: Понимаю.
3: Но уже зима.
2: На дорогу, а зима, да. Да, на дороге времени, да, тут все не успеть. Почему они не успевают оперативно? Это вроде бы их работа, им за это деньги платят, и, кстати, даже немало, и, насколько мне известно. Знаете, может быть, дело в том, что в укладчики берут капуш, ну, слишком медлительно, знаете, или там чем-то замедленных, скажем
3: ну,
2: так.
3: Ну, или таких людей просто обстоятельно. Там 7 раз отмерь, 1 раз уложи.
2: Так может быть, тогда туда брать быстрых, таких резких.
3: Ускоренных?
2: Да, людей с СДВГ, например. А? Почему нет? Ну, может быть, знаете, таких хотя бы оперативных, как граждане, которым вот разрешили укладывать асфальт, как тетя Клава из третьего подъезда. Может, ее взять, а старшим над укладчиками поставить такого быстрого человека по прозвищу Понос. То есть очень быстро.
3: Вжих.
2: Вжих такой, да? Почему не взять тогда таких? Ну, за что им вообще деньги?
3: Да, ну, начало, слава богу, положено. Следующим шагом должен стать как бы такая штука, чтобы коммунальные службы сдавали катки асфальтовые в аренду частным людям, чтобы они могли укладывать. За деньги, разумеется, да, как бы?
2: Так, это хорошая идея.
3: То есть штрафов нет.
2: То есть, смотрите, они будут сдавать нам в аренду катки, мы будем укладывать асфальт.
3: Продавать асфальт сам.
2: Да, будет. А они, значит, асфальтоукладчики коммунальной службы будут только получать зарплату?
3: Ну да, и выгоду какую-то.
2: А кстати,
3: мы все уложим.
2: А это интересно, мы все уложим, мы все сделаем.

0: туалета с выходом из самолета на высоте 11 тысяч метров. По данным СМИ, во время полета над Каспийским морем женщина попыталась открыть сервисную дверь, из-за чего в кабине пилотов сработала сигнализация. К счастью, бортпроводники вовремя вмешались, а позже выяснилось, что пассажирка просто искала туалет и ошиблась дверью.
1: Ошиблась дверью? Это как? Типа, ой, извините, здесь выход из самолета. Ой, уже облака. Да, сори, ошиблась. Да? А знаете почему? А потому что не очень, видимо, просто хотела. А хотела бы чуть посильнее, она бы точно эту дверь открыла. То есть, да, это, видимо, она хотела по-маленькому. А хотела бы по-большому, и проводники бы уже не смогли помочь. Когда бы опомнились, она бы уже какала в небо.
2: Ну,
1: понимаете?
2: Ну, это вот вряд ли. Там же все-таки нужны какие-то специальные приблуды, чтобы открыть эту дверь. Какие-то такие
1: специальные ключи. Послушай, когда очень хочешь нашей женщине преград нет.
2: Пилочкой маникюрной могла вскрыть.
1: Да, конечно. А это же над Каспийским морем, да, было сказать? Ну, да, над Каспийским морем бы зафиксировали редкое явление коричневый град.
2: Над Каспийским морем. Это как-то странно. Смотрите.
1: Красиво?
2: Да, это красиво, конечно. Но почему они оказались над Каспийским морем? Сел самолет Москва-Баку. То есть Баку южнее Москвы. Но Каспийское море еще южнее Баку. Там не нужно залетать на Каспийское море.
1: Вот.
2: Нужно из Москвы лететь в Питер и над Балтийским морем.
1: На случай таких женщин, видимо, пилоты...
2: Они просто
1: чтобы если она открыла, то писала бы хотя бы в море. Уже давайте говорить откровенно. Мы все писаем в море. Правда, мы делаем это внутри моря. А да, сверху, как бы, такого прецедента еще нет, но это красиво. Но ведь смотрите, она перепутала, пыталась открыть дверь, да, сервисную, как ее называют, да?
2: Ну, на выход, который, да?
1: А ведь могла, да, но это еще хорошо, а ведь могла бы еще перепутать дверь туалета с дверью кабины пилотов. А пилота с горшком, например. И тут, кстати, еще неизвестно, что хуже, сходить, например, на облака или на пилота во время посадки.
2: Ну, слава богу, тоже... Трудно туда войти, как бы.
1: Да, слава
2: пока
1: богу.
2: Пока они сами не открыли.
1: Ну, пока, да. Ну, с другой стороны, смотрите. Так, что там было сказано? К счастью, да, проводники вовремя вмешались. А что они конкретно делали? Вмешались. Они ее оттаскивали от двери, от этого выхода, и натягивали ей уже приспущенные штаны.
2: Ну, возможно, что там было? Ну, или просто сказали, подождите, вот этой дверью воспользуйтесь через 15 минут.
1: И насильно затолкали ее в туалет. Потому что, смотрите, раз она перепутала двери, то где гарантия, что и когда ее уже оттащат, она и дальше не перепутает, скажем, унитаз с тележкой стюардесс. И быстро прыснет в мясо рыбу курицу.
2: Прыснет? Это так называется?
1: Ну, как это? Я не знаю. Как можно перепутать эти двери? Послушайте, такого случая не было в мировой практике. Мне, по крайней мере, это неизвестно. И тут, знаете, периферийным зрением женщин это не объяснишь. Знаете, есть такая версия, что там у мужиков туннельное зрение, у женщин периферийное. Как можно перепутать? Ну, сколько, скажите мне, надо было выпить диетической колы? Или что там наши женщины пьют? Сколько надо было выпить кофе с безалкогольным молоком, чтобы перепутать тубзик с небом?
2: Ну, возможно, это у нее дебют. Она впервые летит в Баку. Волнуется, перенервничала. И как бы впервые в самолете. Тут столько дверей.
1: Окей, ну а спасательный жилет с прокладкой она не перепутала? Опа, и жилет уже туда.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 57 минут. Кремов уже очень привстал, надел свой шушун, длинный расклешенный сарафан с откидными рукавами и меховым воротником. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот наш постоянный эксперт и консультант Лев пишет по теме. Мужики живут меньше, потому что мы все для женщин всегда. Все им, себе ничего. Потому что женщина... высшая ценность и так далее. Вот такие мы рыцари благородные. Но платим жизнью, годами.
0: Да, и даже алименты иногда отдаем, когда нам границу закрывают. Да, конечно. Ах, какие мы. Да, конечно, а вот так вот, понимаете, так и живем.
1: А вот еще почему мужики. Дмитрий отвечает на вопрос, почему мужики живут меньше женщин. То есть, как бы, он же конкретно отвечает. Я засовываю петарду в старый телевизор, поджигаю и убегаю. Страшно, очень страшно. Телевизор испаряется на молекулы. И лишь бы не споткнуться, и чтоб молекулы не догнали. Вот тоже ответ на вопрос.
0: Это вопрос, почему мы... Да, потому что мы любознательны, конечно. Потому что мы, у нас пытливый ум. Смотрите, есть телевизор, есть петарда. Вот женщине в голову не придет такая интересная мысль. А я, знаете, а бывает не только петарда. Бывает такое, судишь, телевизор, а там такой риск же, да?
1: Для... Да, до пенсии точно.
0: Потому что таких перчаток-то нет резиновых. Нет. Хотя нет, есть на пальчике.
1: А вот Кристина пишет странную, ну, какую-то немножко даже тревожную вещь. У меня узбек красца. То есть не крадется, а именно красца.
0: А, ну, как это связано с тем, как вы думаете, что...
1: Ох, я не знаю.
0: Нет, тут надо звонить. Нет, давайте я позвоню сейчас. Копать не стоит, я как раз вижу это сообщение. Вот. Нет, сейчас я позвоню. Ворошить Кристину или узбека? Ну, а когда мы последний раз ворошили с вами узбека?
2: Я никогда, я все в эти игры не играю. Вот это вот ваша тема.
0: Погоди, сейчас. Сейчас. А у вас что, никогда узбек не красится, нет?
2: Нет, слава богу. Нормально, открыто ходит. Топает даже.
1: Все, узбек красится.
0: Сейчас, может, подойдет. Черт. Сейчас, убери этих петухов.
1: Петухи не убирай.
0: Сейчас, погоди. Ну что, такое важное. Я хочу узнать, что там узбек красный. Куда? Что случилось? Что случилось? Кристиночка. Алло.
3: Это Мия, голосовой ассистент.
0: А, ну ладно. Так мы этого не узнаем. Ну, хорошо. С другой стороны, остается такая недосказанность. Да,
1: прекрасная многоточие.
0: Да, что где-то узбек красца.
1: Красца, а как вы считаете, полностью.
0: Ну, вот вам что подсказывает? Ну, бокси, забудь. Узбек красца, это хорошо или
1: это
0: плохо?
1: Это всегда замечательно. Что не делается, то к лучшему.
0: А, слушайте, я, кажется, понял. Извините, я только, да, задним умом. Это может быть, знаете... А какой? У вас нет заднего ума? У вас только перечень? Да, все, пора уходить, ладно. Все, нет уже времени ни на что, кроме того, что напомнить вам, да, о том, что вы можете легко заходить и подписываться на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, ну, он называется, если что, а зачем, ну, там и узнаете. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
4: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю всем вместе потанцевать как следует в рамках двухчасового танцевального действия, которому рекорд-пати, друзья. А потому, конечно же, мы начинаем наполнять импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно, разумеется, вылавливаем общий плюс вайбик, чтобы нам всем было хорошо в огромной компании рекордной семьи. Зовите друзей, зовите близких, родных, с кем вам по-настоящему круто и с кем вам по-настоящему не стыдно танцевать. А если с кем-то стыдно, то преодолевайте себя и танцуйте, как будто бы никто не видит. В общем, хорошие советы в самом начале часа нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Давайте начинать.
1: Рекорд

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

легкостью. Можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное, разумеется, тоже можно. Опция такая имеется. Плюс ко всему, у нас есть интернет-поток Пати 24 на 7. Это некое продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. А потому ищите и ее, и добавляйте ее также в избранное. Прямо же сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы Рекорд.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Маси. Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама в Самаре 212 99 90.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

каждом регионе России. И, разумеется, если вы сейчас выйдете на улицу погулять с громко включенной условно Bluetooth-колонкой, из которой звучит Рекорд Пати, сможете легко и непринужденно, опять же, собрать импровизированный танцпол. Да, друзья, превращаем вашу домашнюю вечеринку или ваш open-air, превращаем в рекордный вместе с нашей радиотусой и делаем это прямо сейчас, в ближайшие 60 минут в рамках второго часа нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Радио «Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал «Макс». Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
5: Телефон рекламной службы.

всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там более 100 интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки и танцуйте или слушайте под что и что вам нравится. Также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд. Смело ждите следующего часа, ведь там я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Короче, выбор за вами, а прямо сейчас...

0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал Плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество свежего музыкального, танцевального контента. Записи шоу и подкасты Президент Рекорд Клаб и других героев эфира. Крем, Хрусталев, вейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз. Верета Юшкина есть с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Женя Балдин, диджей Кефир. Много вообще интересных персоналей. Диджей Фил там тоже есть. В общем, забегайте, слушайте, точно не пожалеете. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что, повторюсь, музыкального материала огромное количество, и он достаточно свежий, special for you, то есть специально для вас. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня данная. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу Team Vox, там мы обсуждаем предыдущие выпуски, там мы обсуждаем треки из сегодняшнего эпизода, будем обсуждать. Ну и, конечно, хочется отдельное огромное спасибо сказать Sonspace за мастеринг сведения нашего выпуска. Вот, все, как обещал, собственно говоря, выполняю свое обещание. Стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Дом Блинк. Трек называется Relentless Beats. Трек вышел 29 мая на True Soul, дочернем лейбле Адама Бейера. Это уже второе появление немецко-эстонского дуэта в масках, ну хотя уже без масок, на этом импринте после прошлогоднего активейтера. Интересно, что еще до релиза композиция успела привлечь внимание самого Адама Бейера, а музыканты, в свою очередь, активно тестировали ее в своих сетах. Кстати, Дом Блинк известны тем, что часто играют выступления, состоящие практически полностью из собственного материала. Итак, прямо сейчас, в самом начале Рекорд Клаб Шоу, Don't Blink, Relentless Beats.

Шоу вместе со свежей работой Твилигранда, так называется «Монстр», который вышел 5 июня на его собственном лейбле Dark Light Recordings. Сам же Фиде рассказывает, что трек выделялся еще на этапе тестирования в его диджей-сетах и быстро стал одним из самых рабочих инструментов последних месяцев. В промо-компании релиз получил поддержку от Джад Джулс, Вайна Конгера, Ру Диджей, Джесси Ворн и еще нескольких десятков диджеев и радиошоу, что для релизов Dark Light

0: Релиз вышел 5 июня этого года на собственном лейбле Бориса Fucking Serio, стал уже 5-м синглом артиста в этом году. Сам же Бреча позиционирует композицию как некий своеобразный музыкальный омаж футбольной атмосфере чемпионата мира, а название отсылает к испанскому городу Аликанте. Для поклонников хай-тек минимал это еще один пример того, как Борис продолжает расширять рамки собственного звучания, не изменяя своему стилю и не меняя, если говорить уж честно, почерк в целом. Итак, прямо сейчас Борис Бреча, Чемутай Сейдж, Аликанте.
1: Рекорд Клаб, Тим

clear.

0: Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джошуа Робби. Через 15 минут в Рекорд-клабе.
1: Дэнс-лето!
0: На Рекорде. Yeah!

очень интересная история с треком «Your Body» от Montrouge, Maglai и Tom Novi. Релиз стоялся 5 июня на Ultra Records, фактически представляет собой новую версию хорошо знакомой работы от Tom Novi. Для Montrouge это очередное громкое сотрудничество после серии успешных релизов последних лет. Ну а сам Tom Novi остается одним из самых узнаваемых представителей европейской хаус-сцены еще со времен, не побоюсь этого слова, середины 2000-х. В результате получился проект, который объединяет сразу несколько поколений клубной музыки, и прямо сейчас, в ближайшие несколько минут, вы в этом точно убедитесь. Montrouge, Maglai и Tom Novi. Your Body. Record Club.

про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там мы с вами болтаем, обсуждаем, там мы с вами ловим предыдущие выпуски Рекорд Лап Шоу Рекорд Лиза. И этот новый эпизод, который совсем скоро там появится, тоже давайте обсуждать в комментариях. Далее по расписанию у нас что? Сегодня среда, значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас очень крутой электронный вайб от проекта DNL Mike. Это его лайв с фестиваля Сигнал. Максимально круто, максимально эксклюзивно, и все это специально для вас в The Skulls Presents на Радио Рекорд волне.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас очень эксклюзивный лайв с фестиваля «Сигнал» от продюсера DNL Mike специально для вас.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

слушаете Радио Рекорд, с вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей и интересной музыкой со всей планеты. Сегодня у нас эксклюзивный сет от продюсера DNA.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

вами The Skulls, вы находитесь на радио Рекорд Волне. Сегодня у нас эксклюзивный лайв от продюсера DNL Mike. Это авторский сет, только его треки. В

Thursday.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: детей, достигших 26 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.